0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Он пока был в отпуске, скучал по кофе. Ну, точнее как, дома только, тоже есть кофе. Но домашний кофе – это не рабочий кофе. Во-первых, он платный. Во-вторых, ну, на вкус явно другой. Я так уже привык. Каждое утро, то есть кружка кофе начинать именно день, ну, утро именно так. А то и не одна. И тут возвращаюсь, а вкус как будто забыт. Уже как будто не тот. Уже привык к домашнему кофе. Хоть с собой бери. Не знаю. Надо заново привыкать. Доброе утро, друзья. Пойду привыкать. Все, первая кружка кофе должна пойти уже, наверное, потому что в самое то подходящее время. Вторник на календаре. День недели тоже, как видите, подходящий. Ну и все, что происходит на дорогах, если вдруг что-то происходит, да, меня лично радует. В том плане, что пока еще все свободно. Ремонты происходят. И это тоже не может не радовать. Дороги чинятся. Я прям даже сам сильно удивлен этому. Ну, по крайней мере, на том пути, где я направляюсь. Есть, конечно, еще места, где прям можно пожаловаться. Смело наш WhatsApp 25137 для любых дорожных наблюдений. Ну, а также большое количество музыки должно сгладить абсолютно все. Если вдруг что-то происходит не так, просто делай погромче. И топ-радио, в сопровождении топ-радио, все сразу же будет нормально. Все наладится. Loud Luxury далее с треком Colorado. Ну, а мое доброе утро еще раз всем и каждому. Меня зовут Андрей Фан. Поехали.

0: парочку очень мощных треков мы услышим очень скоро. Филатов Кэрос иногда. Ну и, несомненно, хитяра этого лета «Moving to the Sun» от Hugel. Это третья строчка нашей топ-двадцатки. Очень скоро на топ-райзе оставайся с нами.
1: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6 eiro 99 centi. Maxima.
4: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
5: Что? Как?
4: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
6: Извините, вы ждете?
7: Да.
6: А вы?
8: Ну, конечно, жду.
6: А ты тоже ждешь концерт «Мумитроль»?
9: Открываешь глаза.
6: Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу «Топ Радио» и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Так, а слышал ты что-нибудь про немецкий концерт? Странно звучит, да?
1: Ой, что?
0: Органный концерт, который исполняет пьесу, которая называется As Slow As Possible.
1: No.
0: Да, и исполняется она уже 25 лет, но еще будет исполняться. И закончит она исполняться только в 2640 году.
1: Нет, она это бесконечная, самая, долгая,
0: да,
1: настолько.
0: Ну, типа 600 лет. Пьеса на 600 лет. As Slow As Possible называется она.
1: Это кто? Какой-нибудь, не знаю, доктор Пи решил?
0: Почему ты так его называешь некрасиво?
1: Ну почему? Число Пи бесконечное здесь, судя по всему, по такому принципу пошло? Или
0: число
1: как?
0: Пи не бесконечно, оно просто количество знаков после запятой бесконечно.
1: За 600 лет что-то там успеют,
0: да,
1: разобраться, досчитать до конца.
0: Короче, этот орган находится в Хельбертштрассе, и непрерывный концерт продлится до 4 сентября 2640 года.
1: Серьезно?
0: Если орган будет жив. Да, и он исполняет композицию.
1: А как это происходит? Бесконечно меняются люди или...
0: В общем...
1: Или просто зажала клавишу где-то?
0: Ну, типа, да. И вот смена аккорда произошла в августе. И это 17-й раз аккорд... Это 17-й аккорд пока только вот сыгран. То есть он, видимо... Ага. Я вот не очень понимаю. Он вот, типа, сыграли, и он...
1: Ну, как бы люди не участвуют.
0: Не, ну я не знаю. Mm-hmm. Ну, может, есть какие-то люди, кто пришел, сыграл один аккорд и пошел дальше. Возможно, все время это разные люди. Короче, да, и это... Естественно, это Джон Кейдж, американский композитор-экспериментатор. Прикольный эксперимент придумал, да.
1: Да, тут не поспоришь.
0: Да, он, значит, стартовал он его в 2001 году.
1: Да.
0: В день своего 89-летия.
1: Окей. Okay.
0: Понимаешь, сильно он там ничего не планировал. Так, и все началось с безмолвной паузы, которая продлилась до 5 февраля 2003 года. То есть он говорит, начинаем. Ага. Он поклонился и ушел. Увидимся в феврале. А он говорит, когда? Он говорит, это сентябрь был. Подожди, говорит, в феврале 2002-го? Нет.

0: феврале 2003-го. Ну ладно, все собираются в феврале 2003-го.
1: Ничего себе, слушай.
0: И тогда он такой, погнали, пан, и ушел опять. Все такие, простите, куда? И так 17 раз. Вот сейчас 26-й год, в августе все такие, ну что, может быть, уже там такое...
1: Пришло время шарманку поменять.
0: Да, они поменяли аккорд и опять ушли. Вот следующий аккорд.
1: Мне нравятся такие обязанности, да. Это он взял какой-то музыкальный кредит просто надолго.
0: Да. В общем, он рассчитывает на то, что целые поколения станут свидетелями этого перформанса. Пока что церковь посетили, написано, десятки слушателей. Ну, это может быть...
1: Ну, благодаря тому, что ты сейчас рассказал,
0: может быть... Это может быть 11, а может быть 99, не знаю. Но десятки, понимаешь?
1: Короче, ну, интересная идея. Реально какая-то музыкальная капсула времени.
0: Давай сделаем такой же радиоэфир.
1: Мне вообще не нравится все, что начинается с этой интонацией,
0: начинаем с
1: этого слова.
0: Доброго утра. Следующий
1: Наташка,
0: выход
1: давай.
0: Через 10 лет. Ждите нас на этой же волне.

0: Green Light от Бейонсе. Знала бы Бейонсе, что Green Light со временем будет Green Light. И все эти...
1: О, как мим. Да. Так, ты говорил по поводу классической музыки, а да. тут оказалось, что я Энтони говорил. Хопкинс тоже связан тесно
0: слышал.
1: С музыкой. Ты видел? Слышал?
0: Да.
1: Он на протяжении 60 лет записывал некоторые музыкальные композиции.
0: Да.
1: И его жена, его супруга сделала для него некоторый сюрприз. Ну, я бы не сказала, что, наверное, это сюрпризом нельзя считать. Но он в 1964 году, когда ему было 26 лет, он был еще совсем молодой актер, никто не
0: Хопкинс.
1: Знал, да, вообще, кем он будет, получится ли что-то у него. Но он сочинил вальс. Он тогда записал ноты и все эти годы боялся как-то показать их миру. Они вот прям в определенном столе, в определенной полочке благополучно перекладывались по мере переездов, так как в 26 лет и то жилье, в котором он был тогда. И сейчас немножечко отличаются. По крайней мере,

0: стоимостью на рынке. И он считал, что не может и не имеет права показывать это миру, потому что у него не было музыкального образования. Никакого композитора, и поэтому ему было стыдно. Но уже спустя годы, почти спустя 47 лет...
1: А давай, подожди, ну есть же. Вальс by Энтони Хопкинс.
0: Да. А его жена устроила для него сюрприз.
1: Ага. Вот она... так. Под эти звуки она выходит из... Ладно, ну-ну.
0: Она связалась с человеком, который живет в Вене, и организовала настоящее выступление симфонического оркестра.
1: Это оно, да?
0: Да.
1: Это очень известный дирижер, и это очень известный оркестр. Энтони Хопкинс, ну, чтобы вы понимали, сидит в зале в этот момент, да?
0: Да, его жена...
1: В шляпе, жена рядом, он невообразимо рад.
0: Он не предполагал о том, что сейчас оркестр...
1: Его улыбка, как будто 10 улыбок из фильма «Молчание ягнят». Он
0: именно.
1: Просто такой...
0: Ну, устрашающие очи.
1: Но радостно очень
0: сильно. Только его жена могла понять истинную эмоцию своего мужа, который мечтал об этом столько лет. 47 лет скрывал Энтони Хопкинс свой-то, ну, по-моему, классно.
1: Не, ну звучит, да-да-да, все. И, ну, конечно, это здорово. И очень, это очень известно. Ну, то есть там, чтобы ты понимал, полный зал народа. Ну, вот больше, чем на Кевин Харрисе было. И сцена, кстати, получше.
0: Вальс называется «And the Vals Goes On». Так что вальс продолжается.
1: Получше, чем у Питбуля.
0: Он будет продолжаться тоже на протяжении 600 лет.
1: Не знаю, но он прям каждую ноту знает. Он прям, ну, не то, чтобы подпевает, знаешь, такой сидит, смотрит. И, ну ладно, не можем
0: весь вальс слушать. Наверное, да, услышать свое творение — это действительно что-то, ну, магическое. Так что теперь он выпустил уже целый свой альбом, потому что оказалось, что вальс только начало был, у него там еще, по-моему, 11 композиций.
1: Тогда давай послушаем теперь весь альбом, друзья. Все 48 песен, друзья, на волнах Топра. Ладно.
0: Ну,
1: значит,
0: да, Энтони Хопкинс молодец, огромный вообще артист и серьезный музыкант, как оказалось.
1: Что-то говоря, не знаю, как после этого Люсю Чебосину поставить. Ну, только, потому что она в нашей топ-20-ке. Значит, ну, нравится нашим слушателям.
0: За деньги, да.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
4: Место номер 8.
5: 8.

0: скоро услышим. Такая атмосферная песня, красивая очень. Это мы уже знаем, и знали мы ее, когда он отправлялся на Ибицу. Теперь он вернулся на Ибицу. Это Мак Познер и Дэвид Гетта. Скоро на топ-радио, через 2.5 минуты.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, sirs gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот вторник, 18 августа, в Латвии ожидается пасмурная погода. Днем на всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха +17, +19 градусов. Ветер северный, северо-восточный до 6 метров.

0: Активное Morning Show на Топ-Радио.
1: Так, знаешь, честно говорят, что там тебе деньги придут тогда, когда ты поймешь, что с ними делать, ну и так далее.
2: Да? Ты опять у коуча была, Наташа?
1: Да. Ну, так обычно они говорят. Mm-hmm. Так вот, теперь они должны ко мне прийти, потому что я четко поняла, что нужно делать и что я сделаю. Итак, пример китайской миллионерши.
2: Ага.
1: Она... Вообще красотка. Просто супер.
2: Китайская миллионерша.
1: Да, она профинансировала собственный сериал. Она решила, что она хочет сниматься китайский? В сериале. Естественно, китайский.
2: Okay.
1: Потому что она китайская миллионерша. Делала все в Китае. Съемки проходили в Китае. И совершенно не в этом. Да. Часто, когда у людей есть деньги, они такие, я хочу сниматься в кино. Да, снимайте меня в кино.
2: Они говорят, не хотим тебя снимать, тогда я создам свой сериал с Блэкджеком.
1: Да. Именно так. 50 эпизодов там. Но в чем нюанс?
2: 50 эпизодов?
1: Да.
2: Китайский сериал. Понятно, как иначе.
1: Все, а тут еще, понимаешь, денег предостаточно.
2: Это только первая половина сезона.
1: Но потом оказалось, что все это совершенно неважно. Потому что сделано это было все лишь для того, чтобы она сама смогла выбрать себе в партнеры 23-летнего актера Джун Юфэй. Своим вот так называемым типа экранным актером.
2: Да.
1: Проблема была в том, что этот сериал не столько... Ну, там не очень было вообще трудно проследить какую-то суть, потому что большинство сцен — это были сцены поцелуями.
2: А, поцелуй. Ух!
1: Короче, да, сам режиссер, потом уже, когда там разгорелся определенный скандал, да, сам режиссер, его
2: говорит,
1: зовут Мэнк Си.
2: Что-то хрень мы снимаем.
1: Он говорит, да, он говорит, вот так вот, инвестор попросил добавить более 60 сцен с поцелуями.
2: Это в 50 сериях.
1: Да, проблема в том, что актер, да, он устроил немножечко скандал и заявил, что некоторые съемки были изменены и вышли за рамки оговоренных договоренностей.
2: Так.
1: И поэтому он говорит, ребят, это вообще что-то ненормально. Это скандал.
2: Мама, я пошел по рукам.
1: Что-то... Короче, более 20 сцен с поцелуями и различными интимными моментами якобы были вырезаны как слишком откровенные, но сама инвестор считала, что их нужно переснять, как ты понимаешь.
2: Не получилось.
1: Нам тоже надо переснять. Извините, приходим завтра.
2: И мы будем переснимать раз в два дня.
1: И переснимать.
2: Каждый вечер. И раз в месяц делаем перерыв. Ненадолго. Ой-ой-ой.
1: Ну как тебе?

0: Не-не, ну слушай, хорошо, когда...
1: Вот это, мне кажется, настолько классный способ тратить свои деньги. Вот просто браво!
0: Если тратить свои миллионы, то только так, да, ты это имела в виду?
1: Конечно.
0: Мне напоминает, это немножечко другой сериал. Ты же смотрела Рэй Донован, да?
1: Да,
0: там было
1: да.
0: что-то похожее, только в обратную сторону. Там один мужчина очень сильно, конечно, влюбился в одну актрису фильмов для взрослых.
1: Да.
0: Не то, что влюбился, он хотел как бы тоже как бы поучаствовать, и поэтому он тоже снимал собственное кино. Это вычислил ёбуш! И говорит, ты, по-моему, вы ничего не снимаете здесь, а ты просто делаешь это с моей женой просто так.
1: Где видео?
0: Она говорит, он это делает, а я это делаю. Короче, он там получил по мордасам своим. Сериал классный. Ладно, мы продолжим с классной музыкой, и впереди у нас...
2: Утреннее шоу.
0: А, все правильно, да.

0: также XDBASS, Ray Horton, Message in the Bottle. Это хит номер 5 в нашей топ-20. Оставайся с нами, скоро продолжим.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Слушай. Теперь слушай Топ-радио везде, где ты. Скачай новое мобильное приложение Топ-радио, и любимое радио всегда будет рядом. Мир позитивных новостей, отличной музыки и бесконечный заряд энергии в твоем телефоне.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сыр Холландес 1 килограмм от Сиеранамс 4 евро и 99 центов. Вареная колбаса, сосиски или паштет Пейдерейший от Наокотне. Скидка до 30%. Марципановый батончик Зилюкс 40 граммов 75 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
7: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
8: Zem цены в Мего. Макароны спагетти 55 центов. И минеральная вода Rasa Light 1,5 литра, два вида, только 35 центов. Еще больше товаров по ценам Zem в Мего.
9: Top Radio. We love summer.

0: разобраться со следующей новостью, мне пришлось не кисло погуглить. Да, потому что было ничего не понятно, но когда я увидел цифру 2 миллиона долларов от Post Malone за какую-то карту, которая
1: кто,
0: называется...
1: Кто, кому, что заплатил, нам срочно нужно понимать.
0: Да, мне стало супер интересно, и я начал выяснять. Короче, ты смотрела Stranger Things?
1: Нет.
0: Черт. У нас почему-то это не распространено, но вот эти вот игры, типа «Властелин колец», «Dungeons and Dragons» и все такое, когда это обычная настолка, когда люди играют.
1: Да, да, я знаю, что у меня все ребята играют.
0: А, да?
1: Да.
0: А, значит, распространено. Я просто не сталкивался. Вот в чем там смысл? Ты сидишь, там у тебя какая-то сюжетка есть, да, и у тебя есть какие-то карты на руках, и эта карточка каждая что-то означает, правильно?
1: Да, принцип такой.
0: Короче, когда-то... В какой-то момент Post Malone, рэпер небезызвестный, купил...
1: Звезда детская.
0: Да. Купил какую-то карту, которая называлась «Уникальное кольцо всевластия». Карту для этой игры, вот для там... Ну, я так понимаю, что это по «Властелину колец» какая-то игра. А, The Hobbit Game Nights. Вот. И они в прямом эфире играли, значит, это где-то. И Post Malone в этот момент, когда там надо было походить, достает свою карту за 2 миллиона и просто бросает ее на стол, говорит, а чё нет?
1: Подожди, он ее купил, но не за такие деньги.
0: Ну, значит, он когда-то ее купил.
1: А, она была тогда дешевле.
0: Нет, за 2 он купил, за 2 ляма.
1: За 2 миллиона и за 2
0: говорят,
1: миллиона...
0: Говорят, что она уже 3 стоит. Ну как использовал? Ты же не, она не одноразовая. Я так понимаю, что ты просто ей походил и что-то там выиграл. Ну, то есть в нужный момент. Карта называется «Кольцо уникальное кольцо всевластия». Как ты понимаешь, слово «уникальное» в этом случае то, что она одна в своем экземпляре. В этом ее уникальность.
1: Я в шоке от того, насколько дурацкие бывают способы потратить свои деньги.
0: Ну, зато какая дорогостоящая игра получается.
1: Ну, тут спору нет.
0: Короче, карту продал ему ее канадец, который случайно откуда-то вытащил. Я не знаю, как это происходит все. Я пытался разобраться, каким образом можно, где надо вытаскивать эту карту, чтобы тоже получить. Я не понял ничего.
1: Эндрю, ты можешь расслабиться. 2 миллиона на... Да. Что важную сделку у тебя точно нет.
0: Да, и он продал ее просто Post Malone за 2 миллиона долларов. Да, да. И это, кстати, абсолютный рекорд для карты, потому что предыдущая карта была, называлась The One Ring, лимитированная карта из сета Lord of the Rings.
1: Нет, если бы у меня получилось бы продать такую карту, я бы на месте организаторов и создателя этой игры наклепала бы.
0: Нет.
1: Этих карт.
0: Ну как, она, ну, one of the one.
1: Ну понятно, ну так one of the one в этой области, one of the one в этой области. Ты что, это ж можно...

0: по-разному придумать, так что...
1: Я думаю, что так оно и происходит. Короче, вот, и на стриме это все произошло, естественно, все в шоке, там как это самое, рты проскрывали, а он ее так в коробочке, естественно, да, раскрывает эту коробочку, говорит, ты что делаешь, ты раскрыл коробочку, а что случится, если вдруг что, он достает 2 миллиона карт на стол.
0: Так, я не понимаю, когда налоговая будет трясти вот этих геймеров?
1: Геймеров?
0: Да, а ну-ка открывайте свой кошелечек.
2: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Эй, вторник, 18 августа.
4: Доброе
3: эй,
4: утро,
3: ты!
4: Страна!
3: Эй, ты, вторник, эй, ты!
4: Эй, ты,
3: что ты нам хочешь приготовить сегодня?
4: А что ты вторник на ты?
3: А что я...
4: Почему ты не уважаешь вторник?
3: Я...
4: Может быть, вторник вы?
3: Нет.
4: Какой день недели вы, а какой ты? Пятница,
3: эй,
4: точно
3: эй, понедельник,
4: ты.
3: Эй, ты, вторник.
4: Да.
3: Эй, что там, среда?
4: Uh-huh.
3: Эй, доброе утро, четверг. Здравствуйте, пятница. Вот так я себе представляю рабочим днем.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, суббота.
4: С самого утра.
3: И такой, ой, черт, воскресенье. Вот примерно так. Так что, эй, ты вторник. Ну, что ты нам приготовил сегодня? Мы готовы ко всему.
4: Я поняла. Эндрю бросает вызов этому вторнику. Готовьтесь.
3: Готовьтесь, да. Ну, а почему? Мы все можем это сделать. У нас...
4: А что? А ты хочешь сказать что? Что мы готовенькие?
3: Готовятся те, кто не готовы. Да, все верно. Uh-huh. У нас есть нормальная такая обойма заряжена классных треков, uh-huh. музыкальная обойма, uh-huh. имеется в виду, да? Которая нас будет...
4: Ты агрессивно сегодня.
3: Да, сопровождать нас в течение дня. И в случае какого-то непонятного, в любой непонятной ситуации, просто делаешь погромче. Все, все, все, схема такая. А там дальше...
4: Давайте попробуем еще проснуться, потому что, честно говоря, по дороге на работу, вот реально, я тебе говорю честно, три человека просто как будто бы спали за рулем. Мне пришлось даже пипикать и вот так вот им светить, моргать.
3: Ну ты молодец,
4: я говорю, ну, ребят,
3: ты
4: они даже извинились,
3: функцию.
4: Они даже извинились, потому что просто зеленый свет, да. Они не то, что... Не, они не... Ну, не было такого, знаешь, когда человек там засмотрелся в телефон, mm-hmm. и он просто стоит, mm-hmm. да, не начал движение.
3: Mm-hmm.
4: Нет, там ситуация, что он едет 20 километров в час.
3: Едет и спит, нормально, да.
4: Да, что-то... Там зеленый, все хотят туда попасть, а он такой, ну, я и фур. И после, как я попикал, он ускорился, и он был единственным, кто проехал на этот светофор. Ты представляешь, какой человек?
3: Пинка дала человечку, так сказать, можно сказать. Ну, и...
4: Так что просыпайтесь. Все, все в движении, все спешат уже куда-то.
3: А попипикай теперь еще раз всем. Вот всем, кто сейчас...
4: Пип-пип!
3: Не так. Нет? Ты нормально сделай. Нормальный пип-пип сделай такое.
4: Давай. Пип-пип! Вот такой.
3: Сойдет. Угу. Ну, а если этого недостаточно, то впереди там и новинка Swedish House Mafia, и Алан Бокер, и Шакира, и...
4: Ну, все.
3: Да,
4: такие
3: и...
4: люди.
3: Lost Frequencies, угу. Ну, или Эйва Макс, и Биэстрока менеджер прямо сейчас.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот вторник, 18 августа, в Латвии ожидается пасмурная погода. Днем на всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха +17, +19 градусов. Ветер северный, северо-восточный до 6 метров в секунду.

0: Два билета.
1: За что вы готовы продать ту самую душу? За два билета? Не нужно ничего продавать. Достаточно просто иметь телефон. Да? Для того, чтобы в нужный момент связаться с нами. А именно позвонить нам на номер телефона 250037. Не WhatsApp, а телефон. Потому что тогда у тебя будет возможность выиграть два билета на концерт легендарнейшей группы «Мумий Тролль». Концерт состоится уже 23 августа на Вондерсала. Конечно, ты можешь приобрести билет самостоятельно, но сначала попробуй их выиграть, нет?
0: Да. Задание, сейчас я подожди, сформулирую.
1: Дело не в том, что... Нужно будет...
0: Дело в том, что мы, послушав песни группы «Мумий Тролль», ну как бы мы всегда их слушали, но мы никогда
1: не прислушивались.
0: Никогда не прислушивались, да. И тут мы, значит, прислушались и поняли, что это идеальная группа и идеальные тексты песен для нашего конкурса, который мы назвали «Что было дальше?». Потому что...
1: Там вообще нету никакого смысла, оказывается, друзья мои.
0: Не, может, какой-то есть, но мы пока его не уловили. Тем не менее, у нас будут варианты ответов, потом будет немножечко проще. Привет, кто нам дозвонился?
2: Эмилс.
0: Эмилс, здравствуй.
1: Чао.
0: Знакомо ли тебе творчество группы «Мумий Тролль» вообще так примерно?
2: Не особо.
0: Тем лучше.
1: Тебе, значит, будет легче.
0: Потому что ты начинаешь сразу вспоминать,
1: только
0: как там это все продолжалось.
1: Только удача тебе пригодится.
0: Давай послушаем фрагмент.
3: Настя, настигаю, ряжем мы полоски длинные, разветвляем.
0: Так.
1: Так, режет он полоски длинные.
0: Режет он полоски длинные, разветвляем. И дальше будут варианты ответов. Кстати, песня всем известная, да, это «Дельфины». Разветвляем. Юность ставя крабом, старость жаря скатом, вечность глядя раком, верность осьминогом. Четыре варианта.
1: Эмилс, ну, Ирка Укадас Думас.
2: Пусть будет вариант третий.
0: Вечность глядя раком.
1: Угу. Эмилс. Хороший вариант. Хороший.
0: Не, неплохой. Ладно, мы не будем тут задерживать, чтобы сразу же...
1: Ну, Илья Лагутенко выбрал другой вариант для продолжения своей музыкальной композиции.
0: Привет. Кто нам дозвонился?
4: Добрый день. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Это Игорь.
0: Здравствуй, Игорь.
1: А вот смотри, как человек, да, он такой, я не буду ждать, пока не будет спрашивать, как меня зовут. Я знаю, ребят, это Игорь в игре. Игорь, молодец. Есть свой вариант уже?
4: Ну, прослушал, думаю, первый.
0: Режем мы полоски длинные, разветвляем юность, ставя крабом.
4: Да.
1: Тебе нравится?
0: А старость жаря рак.
1: Ну, Эндрю.
0: Они все подходящие.
1: Ну, ты
0: понимаешь,
1: чего
0: это,
1: ты начинаешь?
0: Да?
1: Не трогай.
0: Что?
4: Думаю, первый все-таки.
0: Да, нет, не... Подожди, ты не окончание правильно слышишь? Не, это же, ну, предложный. Кому? Кому чему? Да, то есть крабом, скатом, раком, ну, типа им, для них. Окончание
1: «ам». Сейчас ты много объяснил.
0: Ну.

0: крабом.
1: Так, а,
2: там кто-то в курсе был, что там юный ставя крабом? Кто-то знал, что там поется? Кто-то слышал это?
3: Ну, песня-то есть, даже диск в машине стоит.
2: Конечно, вот, стоит.
1: Вроде Игорь, бы, да, скажи, да, но... а как любовь к морепродуктам у тебя?
3: Отличная, да? Отличная.
1: А к концертам, да, шикарным на Вондерсалом у Метроля?
3: Сходил бы с удовольствием.
1: Тогда, ну, иди. Тогда иди. Смело, мы отправим тебе билеты на этой неделе.
2: Давно,
1: 20.
2: Давно мы так радостно никого не посылали.
1: Игорь, да, мы тебя прям в нужном направлении. Скажи, ты знаешь уже, с кем пойдешь?
3: Пойдем с женой, естественно.
2: Ну, прекрасно. Все,
1: я понимаю
2: жене
1: тебя.
2: Привет,
1: я
2: и хорошо
1: тебя.
2: Сходить.
1: А как жену зовут? Давай, передавай ей привет.
2: Давай, давай, да.
3: Наталья.
1: О! Горбачева?
2: Да, перестань.
3: Немножко по-другому, но...
1: Да. Но тоже Наташка. Ну все, значит, потрясающая, классная женщина. Проведите вообще этот день тоже незабываемый. Я уверена, что Илья Лагутенко вас не

0: Это «Бриллиант». Песня так называется. Сивили Арти Касси в совместном проекте. Очень крутой трек. Это «Zerp» и «Metallic Lips». Это топ-20. Через 3 минуты на то пройдем.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera, trīs veidi

0: Розеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню,
0: вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от формулы Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Латвия Смайзняк Лейлмайзе» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniaks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Реклама «Сагнитис Констатибис Вейцеем».
7: Мам патик тави буфери, анц тури сетекли, грибу лай тузец ману зайдя саму пигри.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: pārsteidzoši labs komplekts.
1: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
2: Извините, вы ждете?
3: Да.
2: А вы?
4: Ну, конечно, жду.
2: А ты тоже ждешь концерт в Мумитроль?
5: Открываешь глаза.
2: Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу Топ Радио и выигрывай 2 билета на долгожданный концерт группы Мумитроль.

0: теперь новости, которые мы заслужили.
1: Давай.
0: Да. Брэд Питт. Да, мы недавно сообщили о том, что человек сорвался. Именно после 7 лет трезвости признался, что аккуратно, но... что-то...
1: прибухивает? Так да. Скажи.
0: Это вредит его здоровью, он сам признается и пытается всех...
1: и поднимает за это тост.
0: Да.
1: За здоровье. Ну.
0: Плюс-минус.
1: Ну что, слушай, отмечает человечек, у него фильм такой шикарный, F1 вышел, ну так все до сих пор.
0: Да, у него давно, ты хочешь сказать, сколько он уже должен отмечать, по-твоему, да нет?
1: А сколько я бы отмечал бы всю жизнь, наверное.
0: Слушай, он скатился в эту такую... Поэтому у тебя не вышел. Скатился, да, он в эту проблему после развода с Анджелиной Джоли, во время развода, скажем так.
1: Так это так еще когда было-то?
0: Тогда у него начались проблемы, потом он уже перешел на то, что отправился в группу анонимных алкоголиков. Ага. Мы уже рассказывали, что Брэдли Купер его
1: как
0: поддержал.
1: Брэд Питт пришел в группу анонимных алкоголиков? Простите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Брэд. А то мы тебя не знаем, блин.
0: Нет, ну My Darling. Ты думаешь, что в Голливуде как выглядит группа анонимных алкоголиков? Они... Там Брэдли Купер, Брэд Питт, а может мужа найти? Там они... просто туда сразу идти.
1: Они офигенно анонимные там все, конечно. Или он в маске сидит, блин.
0: Это его главная роль. Я играю роль алкаша, не мешать. Возможно и так. Короче, да, ну и в том же интервью он, помимо того, что рассказал столь важный факт, да, который сейчас прям обсуждают все вокруг, потому что человек решил после 7 лет прервать свое воздержание в плане алкогольной зависимости. Там уже даже его бывшая жена, уже даже Анджелина Джоли уже прокомментировала, да.
1: Да. Она сказала, она при этом она... надменно лицо сделала?
0: Очень-очень-очень.
1: Как в фильме «Малефисента»?
0: А, да, она сказала, что несмотря на то, что он там, значит, воздерживался 7 лет, это совершенно никак не изменило его истинное, как бы, лицо, которое, судя по всему, отвратительно. Но мы ей не верим. Брэд, мы с тобой, ладно.
1: Так, она своим надменным лицом сказала про его.
0: Да. Ну так хорошо, сейчас не про лица, потому что в этом же интересном интервью, которое он дал такому серьезному, важному журналу, как Esquire, он рассказал, я не знаю, как ему задали этот вопрос, или он сам не с того и сего начал рассказывать, но он перешел на фильмы для взрослых.
1: Ого.
0: Да. И признался, что он ненавидит плохую актерскую игру, и именно поэтому я не могу смотреть фильмы для взрослых.
1: Да снимите же нормальное кино, это для взрослых, для Брэда.
0: Да.
1: Нет, он говорит, я пойду сам и покажу, как надо. Как надо.
0: Вот, ребята, вот...
1: сделаю. Вот актерская игра. Вот она. Вот они, эмоции. Настоящие. Ой.
0: Что делать? Ну, не так знаю. Может, он из-за этой беды-то и сорвался.
1: Из-за чего?
0: Ну, он все время смотрел кино для взрослых, пытался найти хорошую актерскую игру и не нашел за эти 7 лет. Он говорит, да что ж с вами тут
1: заходит
0: не так?
1: Заходит Анджелина, говорит, ты что делаешь? Он такой, я не могу.
0: Я пытаюсь найти хорошее, качественное видео, а здесь мне предлагают что?
1: Ой, ребят.
0: Пиццу приносят.
1: Ту пиццу?
0: Ту пиццу. Потом приносят, что приносят? Потому что
1: трубы.
0: Мальчика задерживается все время где-то.
1: Ну, давайте какие там еще сюжетные линии. Что-то мы так слабенько с тобой нафантазировали. Там же... Это все,
0: ну,
1: что
0: смотри,
1: там?
0: Я упомянула пиццу, потому что ты любишь еду.
1: А я тебе почему
0: и
1: сантехник?
0: И мачеху.
1: Потому что ты любишь трубы или что?
0: Судя по всему, а что сантехники сейчас очень хорошо зарабатывают, и где найти хорошего сантехника?
1: Ты любишь деньги, понятно.
0: Это уже другое. Давай у Брэда потом спросим насчет сантехников.
1: Брэд говорит, а я люблю трубы, потому что у меня они все время горят. Я же сорвался.
2: Утреннее шоу

0: покорять шоу-бизнес, но там уж давно все произошло. Мадонна и Кали Минок, новая песня, услышим скоро, Love Sensation. Тиесто и Бриана Грейс, очень хорошо мы знаем этот трек, это Beautiful Places, и через 3 минуты именно с этим треком мы продолжим. Пока что всем классного дня и доброго утра.
1: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. 3 pilsētas, 3 pasākumi, 1 jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
6: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
7: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Baldessarini.

0: Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Зэмнеку только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%.

0: Активное Morning Show на Топ-Радио.
1: На Топ-Радио.
2: Ну что, да, у людей, если говорить про звезд, да, у них постоянно что-то происходит. И тут меня удивила новость от Робби Уильямса, да, которого мы очень все обожаем. Он тоже дает интервью периодически и сделал неожиданное признание. 52-летний артист сообщил, что у него диагностировали аутизм.
1: Как? Подожди.
2: Так.
1: 52 прям.
2: Да, 52.
1: А до этого
2: не могли понять, что это. Да. Да.
1: Что-то ходит по этой песне, думает, нормально все.
2: А он говорит, да. Песня всем нравится, вроде что-то, ну, такое.
1: Ну.
2: Вот. Он объясняет, что для него этот диагноз стал своего рода как раз-таки облегчением.
1: Вот
2: теперь можно, конечно, понять, что с ним происходит. Ага. Потому что, оказывается, все эти годы он не понимал, да? Теперь это моя карта освобождения из тюрьмы. Вот так вот иронизирует сам Робби Уильямс, отмечая,
1: что теперь он планирует
2: использовать свой диагноз как оправдание для всех своих странных поступков, да? Эксцентричный, который за всю свою жизнь он там натворил, накуролесил. Он говорит, у меня диагноз, ребят, отстаньте, пожалуйста.
1: Получить специальную справку и ходить с ней, получать скидку на различные продукты.
2: До этого у него как будто бы было СДВГ, но СДВГ, видишь, сейчас тоже практически у каждого второго.
1: Он говорит, это уже, говорит, не модно.
2: Все, да,
1: сейчас модно.
2: У меня новое, Так что все,
1: блин, пожалуйста. Да не пошутишь особо, ты знаешь, как-то...
2: Не, понимаешь, здесь...
1: А он шутку это сказал или прям серьезно? Нет,
2: врачи ему наконец-то диагностировали, да? Ну, слушай, там же есть легкие формы. Не легкие, все... Здесь просто проблема в другом. Здесь проблема в том, что человек на протяжении 52 лет ходил к различным специалистам, а мы как предполагаем, что там за бугром специалисты покруче. И ему ставили различные заболевания, от которых он лечился. А потом оказалось, что это совсем другое заболевание. А может быть, они такие, мы не знаем, что, давайте тогда вот это.
1: А потом вышла новая версия чата GPT, которая...
2: Да.
1: И врачи, воспользовавшись ей, такие, у нас есть версия.
2: Да.
1: Слушай, а кому что они сейчас ошиблись? А до этого всегда не знали, и вот сейчас просто такой...
2: Я не знаю, я желаю Робби
1: Уильямсу...
2: Может быть, он что-то подготовил? Он что-то хочет накуролесить еще? То он такой, мне сначала нужно прессе рассказать о своем диагнозе,
1: да,
2: чтобы они имели в виду. Потом, если что,
1: спишем на это.
2: На него, да.
1: Ну
2: вот будем смотреть. Но мне казалось, что в 52 года уже Робби немножечко остепенился. В любом случае, мы ждем его вновь в конце.
1: 52 года, время куролесить, на мой взгляд. Я не знаю.

0: Опять-таки, возвращаясь к интервью с Брэдом Питтом, ты знаешь, что он сказал?
1: Нет.
0: Он сказал, вот если бы мне опять было 50, он говорит, я вот говорю, ребят, вот в 50 делайте все, что вы когда-либо хотели. Но это вот сейчас не про алкогольную зависимость, которая вредит вашему здоровью, а он про проект. Он говорит, я бы делал больше, больше, больше. Он говорит, потому что сейчас мне ничего не хочется делать.
1: Недостаточно он сделал, да? Ну да.
0: Но мне кажется, что он достаточно сделал, да.
1: А это слухи или прям правда, что они однажды в Голливуде хотят вторую часть снять?
0: Так они снимают.
1: Снимают, да?
0: Да, да, да, да. Все, что это весь... Мы ждем совсем скоро. Кстати, Андон Долин тоже должен прийти к нам рассказать про это все.
1: Ну, все, ждем.

0: Так, все, подготовил. Смотри, смотри сюда. Смотри.
1: Я смотрю, несмотря на то, что смотрю.
0: Смотри, есть один трек, один трак, который ты очень хорошо знаешь. Сейчас я его включаю.
1: Да, да, тебе? Ну, вот крошка, крошка моя.
0: Да. Ну. Еще раз.
1: Да.
0: Так.
1: Окей.
0: Мы все знаем, да, это начало?

0: Что поет?
1: Какие-то там lips.
0: Еще раз.
1: Ну сейчас должен Сергей начать петь?
0: Да, но он должен начать петь. Ну, короче, этот вечный вопрос, что там поют, что там было, что там происходило.
1: Какие-то lips. Точно должны быть.
0: Да, да, какие-то lips. Внимание, внимание. И сейчас будет раскрыта эта ужасная тайна. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted
1: hair. Так у него тоже какие-то lips, ничего не поняла.
0: Не украли, но позаимствовали. Вдохновились.
1: Да, что ты хотел?
0: You painted up your lips and rolling. You painted up. Накрасила губы и let's go.
1: Ага. На тусовочку.
0: Так что давайте мы тоже погнали, наверное, в следующий час. 9 утра в нашей стране.
1: Ну все, Андрюшка, крась губы.
0: А будем слушать эту песню, наверное, крошку
1: мою?
0: Ну давай, да.

0: Поехали.
1: Андрей Фан.
2: Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева.
2: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
1: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать злыми.

0: про любой, так можешь сказать.
1: Это же понедельник.
0: Да, несмотря на то, что сегодня вторник.
1: Сегодня вторник, а в понедельник мы всегда выглядим дерьмово, как мне поется в этой песне.
2: А что тебе вторник не нравится?
1: А, нет, во вторник мы уже лучше. Мы уже, знаешь, наши мятые лица становятся более разглаженными.
2: Почему? До понедельника они более разглажены, потому что у тебя выходные были до этого. И ты нормально отдохнувший. Еще пока не замучены этой рабочей неделей и дедлайнами. Ты приходишь свеженький на работу. А во вторник ты уже...
1: Ты сам заговорил про... Про что ты заговорил? Ты сказал практически...
2: Я не скажу тебе.
1: Про дедлайны ты сказал. Про дедлайны. А дедлайны, это, короче, про тайм-менеджмент. Тут совсем недавно я слушала...
2: Приз за притягивание за уши. Поздравляю.
1: Слушала аудиокнигу по поводу Наполеона. И попалась статья, которая, ну, все это обобщает. Короче, я подумала о том, что вот... Не дай бог в твоей жизни будет такой начальник. Ты сейчас поймешь, почему. Короче, если говорить про Наполеона, вообще известно о том, что он, в момент вообще собственной коронации,
2: слон,
1: выхватил корону из рук самого папы Римского, да? Это было что-то невероятное, было настолько запрещено, и никто не мог даже представить. А ему было не втерпешь, понимаешь? Все, давайте быстрее, все, понятно, все, ну тут корона должна быть, мне все, выхватил сам. Также, короче, Наполеон, он вообще не мог терпеть чужого темпа, особенно если он как бы ниже его. А практически все в то время, да, не по росту.
2: Но он был низкого роста, там и так было.
1: А темп
2: там
1: у него был, намного, намного быстрее. И поэтому он, это тоже один из известных фактов, он разговаривал с человеком, он понимал, к чему он клонит, и просто он уходил. Прерывал вообще без каких-либо объяснений это дело, просто окей. Ну, он даже не произносил «окей», просто уходил. Оставлял собеседника.
2: Ей было бы странно, если бы Наполеон произносил «окей». Он такой «окей, I'm fine with it».
1: I'm fine with it, yes. Он спал по 4 часа. Только 4 часа. При этом он, например, там, диктовал несколько писем одновременно разным секретарям. То есть они вот сидели, да, одному это, пока те записывали, он шел к следующему.
2: Многозадачность называется.
1: Далее, принимал ванну он по 20 минут, и за эти 20 минут он успевал провести...
2: Ой, не надо рассказывать.
1: Провести совещание. А тогда зума не было, значит, все были там.
2: Еще что-нибудь успевал в этой ванной сделать во время совещания, не? Есть ли такие подробности?
1: Короче, я к чему? Я к тому, что когда твой руководитель настолько замотивированный товарищ, это же всем плохо.
2: Да это я бы не сказал замотивированно. Это нас какое-то не невротик.
1: Подожди, или как-то так... что-то такое, да, однозначно. А, Эндрю, ну

0: стороны, если вдруг тебя начальство пригласит в ванну, ты будешь знать, что ничего такого, ты нормально практиковался еще при Наполеоне. Не, ну а прикинь тогда, тебя просто начальство говорит...
1: В руководстве достаточно много женщин.
0: Начальство говорит, подожди, я пока что в душе, ты здесь рядом, стой, записывай. Я из души, да. Короче, слушай, и тут нет, подай шампунь. Все, записал, все, иди работай.
1: О, Нетали.
0: Ну, делайте...

0: Portland, esi pirmais.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитская здоровье с вейцаем.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника.

0: выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Хорошие цены в магазинах «Лац». Вареные свиные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 79 центов. Сметана «Валмьера» 15 или 20% 450 граммов 1 евро и 49 центов. Персики в сиропе «Гардеган» 300 граммов 2 евро и 99 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.

0: Ой-ой-ой. Пыталась я сейчас сделать вообще что-то нереальное, а именно привести в порядок, и, как некоторые говорят, причесать свой Инстаграм. А как интересно, вот сохраненный, есть сохраненный? Ну, у Андрея нет, у тебя нет, наверное, да?
1: Что не сохраненный?
0: Сохраненными рилсами. Есть такой вот сохраненный.
1: А, ну где-то что-то сохранил, никогда не проверял, что я там сохранил.
0: Короче,
1: никогда,
0: нет,
1: ни одного раза.
0: Я пользуюсь этой функцией
1: очень
0: активно.
1: Давай посмотри, что
0: я
1: сохранил.
0: И да. Ты посмотри, и я, короче, вообще решила
1: а где они
0: просто...
1: Вообще?
0: Ну, там справа найдешь сохраненные. Заходишь туда, и я вижу, какие интересы и что привлекало меня еще там полгода тому назад. Я до сих пор не могу... Вот если я пытаюсь доскроллить до самого низа, и я понимаю, что я была очень воодушевлена концертом Канье Уэста. Очень у меня много с разных ракурсов.

0: концертных площадок. Я даже не представляю, почему настолько серьезно большое количество. Потом, очень много сохраненных женщин на шпагате. Судя по всему, я собиралась рано или поздно сесть на шпагат. Ага. А как сесть на шпагат за полгода? Как сесть на шпагат за 3 месяца? То есть я как бы, ну, сокращала срок. Итак, как сесть на шпагат прямо сегодня? И женщина с...
1: Так, там красный купальник хоть один есть?
0: Нет, нет. Но есть очень много женщин в нижнем белье, которые качают пресс. Обычно это сохраняет мужчина, но в моем случае тоже да. Так. Неплохо, честно, тут у меня тоже неплохая статья.
1: Я открыл свои сохраненки.
0: Ну, что у тебя там?
1: Да ничего нету, подожди.
0: Вообще ничего?
1: Настройки, я не знаю, что смотрю. Маркус Рива есть.
0: Маркус Рива, мы
1: хорошо. А зачем его сохранить?
0: А у меня почему-то рваная говядина, рецепт сохранил.
1: Неплохо. Рваная говядина.
0: Рецепт, который я никогда не повторю, потому что он начинается с того, что тебе там необходимо, короче, эту говядину несчастную варить 4 часа.
1: Фотка Лины Исаевой сохраненная. Так, так, так.
0: И что за фотография? Скинутая в личку?
1: Нет.
0: Да, начинается.
1: Да, просто с ее профиля, ничего себе.
0: Вот это да, слушай. У меня тут, пожалуйста...
1: Слушай, я тебе подозреваю, что я случайно это все понасохранял.
0: То есть ты не в курсе про
1: это? Ну, типа, я случайно, видимо, нажал, и оно сохранилось.
0: Это уже будешь жене объяснять.
1: Это да, да. Не, ну что, слушай, тут... Главное, что ничего по делу.
0: 15 уютных вопросов для разговора с мужчиной.
1: Слушай, нормально залипало. Ребят, проверьте свои сохраненки. Скиньте нам что-нибудь необычного, что вы там насохраняли. Просто интересно.
0: Ты сам думаешь, о чем я думал в этот момент?
1: 25037, WhatsApp. Все сюда, пожалуйста.
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20. Это Топ 20. Топ Радио.
3: 19-я позиция.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот вторник, 18 августа, в Латвии ожидается пасмурная погода. Днем на всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха +17, +19 градусов. Ветер северный, северо-восточный до 6 метров в секунду.

0: Ну, я только что посмотрел видео зачем-то, как... Когда медведь нападает на человека, оказывается, есть способ защититься. Есть специальные заклинания, но, к сожалению, они не очень цензурные.
1: Слушай, заклинания.
0: Заклинания, да.
1: Ты в курсе, что в Латвии сейчас это проблема с медведями вообще-то?
0: Что их нету?
1: Они везде появляются.
0: А, появились, вернулись?
1: Да, да, начали ходить, бродить, гулять по окрестностям.
0: Но существуют заклинания.
1: Давай.
0: А их нельзя произносить в эфире.
1: Ага.
0: Но именно так, по крайней мере, мужик избавился от медведя. Он наорал на него матом.
1: Да.
0: Очень сильно.
1: Да.
0: Медведь убежал.
1: А это работает, ты думаешь, да?
0: Ну, видишь, я бы не утверждал на 100%.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Завирусилось видео, и почему-то как бы все посчитали, ну, наверное, работает. Медведи, наверное, не понравилось. Он говорит, ну, кафу, как ты выражаешься, ушел.
1: Да. Все, я, честно говоря...
0: Ну, есть что-то такое, что не надо орать на медведя, он тогда, типа, или как?
1: Ой, да ты с ума сошел вообще? Ну, как ты это себе представляешь?
0: Ну, бежать, говорят, все тоже не вариант.
1: Конечно, не вариант. Лучше не бежать.
0: Не ходите туда, где медведи, короче.
1: Да, короче, грибы лучше купите где-нибудь.
0: Как ты купишь грибы, когда их надо там собирать?
1: Ну, в том-то
0: они
1: и дело.
0: Должны быть.
1: А сейчас вот начинают собирать, а там потом встречают медвежат. Да оно вам надо?
0: Вот медвежат самое опасное, кстати, потому что, ну, как бы, медведица где-то потом
1: где-то
0: защищает.
1: Где-то может и найти, да.
0: Мерещится. Медведица. Ладно, что ж, а грибной сезон мы уже прям ждем?
1: Да,
0: прямо?
1: Уже все,
0: уже
1: по-моему.
0: Пошло или что?
1: Мне кажется, уже закончился.
0: Ну-ка,
1: нет?
0: А 2-5 на лет 3-7 WhatsApp,
1: ну-ка,
0: а что
1: ну-ка,
0: у вас там по грибам?
1: Ну-ка.
0: Кабачки все съели, все нормально, помидоры все, огурцы все вырастили. Все? Теперь грибы?
1: Теперь... Что еще?
0: Закатки? Все сделали консерву себе на зиму. Ну-ка, какой сейчас сезон-то, ребят? Мы потерялись чуть-чуть. У нас...
1: Что нужно собирать?
0: Да, что сейчас собирают?

0: Песня называется «Ловлю». 17-я строчка нашей двадцатки. «Fade into Nothing» от «It's Murph». Это новинка на топ-радио, и проверяем ее через 2,5 минуты. Это те треки, которые ты услышишь скоро. Оставайся с нами.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā. Sirs gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
4: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
6: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Школа зовет?
8: RD Electronics отвечает супер ценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по супер ценам.
7: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.

0: заготовки идут во всю кучу банок.
1: Вот это да, есть чем гордиться.
0: Такой лесной урожай, хочу сказать, неплохо. Ладно. Слушай, какого числа ты родилась? Числа, не месяца?
1: Третьего.
0: Третье, да? 03, получается, да?
1: Получается.
0: Значит, тебя не касается, к сожалению.
1: А ты нумеролог, да?
0: Нумерологи запретили курить людям, рожденным в определенные дни. Внимание! Астрология для курильщиков от нумерологов. Внимание! Нумерологи коллективным таким, короче, вывод сделали, что рожденным 7, 16 и 25 числа любого месяца, да, неважно какого.
1: Любого, хорошо.
0: Стоит держаться подальше от сигарет, по их словам.
1: А все остальные скуритесь.
0: Для этих людей никотин особенно опасен. Для опасен для всех, но для них особенно опасен.
1: Ну, это явно какая-то чушь. Ну, как ты, может быть, так? Не, ну, так.
0: Ну, как? Ну, так. Негативно.
1: А как ваши совместимости считаются? Так и считаются.
0: Да. На эмоциональном состоянии может подавлять эмоции и чувства, мешает испытывать радость и... Короче, ладно. В общем, нумерологи в курсе. Посчитали. То есть тебе тоже показалось какой-то ерундой, да?
1: Да, кажется, как будто бы какая-то
0: чушь. А все остальное, то, что нумерологи посчитали, нормально.
1: Там все правильно.
0: Там все правильно и верно, да?
1: Да, конечно.
0: Окей.
1: А что?
0: А где градация чуши? Как определить, что уже чушь? Вот когда... Как в нумерологии разобраться? Кто знает, шарит за нумерологию? Где уже граница? Вот сейчас нормально. Совместимости отлично.
1: Да, значит, это нам нравится.
0: Да?
1: Прогнозы на год.
0: Да, достаток, успех, кармические цели. Все нормально. А вот тут уже курить нельзя. Чушь. Курите, как хотите. Это не нумерология, на это никак не влияет. Я правильно понимаю?
1: Я так и думаю.
0: Так я себе представляю эту замечательную науку. Так, яблоки пошли, пишет наш слушатель.
1: А что это? Подождите, извините.
0: Раскладывая что?
1: У вас яблоки, а это что вы сделали? Яблочный сок.
0: Конечно.
1: И в тетрапаке его?
0: Да. Есть фирмы, которые тебе... Ты привозишь свои яблоки, они тебе в сок делают.
1: Да
0: в такие, да.
1: Свои яблоки?
0: Не знала, что ли?
1: Нет, я первый раз такое слышу.
0: Ну, здрасте. Много где можно сдать яблоки, и тебе из-за твоих же яблок выжимают сок.
1: Вау, круто.
0: Да.
1: Прекрасная услуга, которую я первый раз слышу.
0: Ну
1: жалко,
0: вот
1: у меня нету яблок.
0: А тут, знаешь, с мешками люди везут. И сразу им обратно выдают сок. Ну, это денежку, конечно, стоит какую-то, но тем не менее у тебя все заготовочное.
1: Зато ты сохранил свои яблоки.
0: И да.
1: Все, слушатель, который прислал нам эти фотографии, где он в огромных белых мешках. Это, извините, сколько у вас яблонь вообще?
0: Я не знаю.
1: Тут на палетах.
0: Может, это не у него, где-то у соседей
1: это
0: пособирал.
1: Это какие-то рыночные отношения уже пошли.
0: Че нумерологи на это скажут? Что сейчас идет, надо собирать?
1: Дата вашего рождения.
2: Топ Мьюзик. Песня из топ-20. Это топ-20. Топ-20. 17-я позиция.

0: Чита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.

0: время мотоцикл был в ремонте. Джеки Чан загорелся, да, ну, все, починил. Выезжаю в первый же день вот прямо с сервиса, да, выезжаю, буквально еду там вот по прямой, да, два ряда, и я еду, еду достаточно долго, еду по всем правилам дорожного движения. Короче, ну, знаешь, исходя из того, что такой, думаю, блин, давно не катался, хочется насладиться дорогой, просто никуда не торопясь, не спеша, еду. И как ты думаешь, ну, буквально, знаешь, ну, 10 минут, наверное, проехав где-то там на второй, на третьей улице, в меня уже перестраивается бусик. Ну, я догоняю, бывает. Говорю, здрасте, это как? Ну, типа, показывает, я тебя не видел. Да как ты меня не видел, если я ехал с тобой всю улицу, блин, проехал рядом с тобой, проехал я, и я тебя не видел. Ну, блин, конечно, такое себе. Ребят, к чему я? Внимательнее, пожалуйста. Ну, что это?
1: Не обижайте, пожалуйста, Эндрю,
0: что
1: на дорогу.
0: Вообще
1: ему
0: никого.
1: И так тяжело по жизни.
0: Да? Что ты? Чего ты?
1: Ну, а что, надо было давить?
0: Не проецируй, пожалуйста, свои... На меня.
1: Эндро, по-другому не получится.
0: Хорошо, договорились. Да.
1: Если уже
0: помогите
1: хочешь...
0: материально.
1: Да. Но... Не нужны ваши советы, спасибо.
0: Номер конта сюда.
1: Это мы сами пораздаем.
0: Хорошего всем дня, друзья.
1: Пока!
2: Утреннее шоу.

10 часов 2 минуты. 18 августа. Как бы не хотелось это произносить вслух. Вторник, если ты только-только вылез из своей берлоги. Еще глаза не до конца открыл. Да, привет. Продолжается рабочая неделя. Вторник.

0: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках. «Апотека».
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Metalolom Stalmec, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmec, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Stalmec, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmec.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Metalolom Stalmec, давай.
6: Sagatavojiet!

не знаю, нравится. Мне нравится мне ее творчество. Оно вот просто какое-то легкое. Оно не напрягает совершенно. Причем что старые, что новые треки. Это Levitating. Сегодня, кстати, мы с вами поговорим и про Бон Джови, и Райана Гослинга, и Эдвард Нортон, и многих других обсудим. Сегодня даже Форсаж. Вы думали, что все закончилось?

Сегодня день лучших друзей, и тут как раз получается, что про одного из лучших друзей из одной компашки я вам расскажу. В общем, есть такой парень, который до большого еще телевидения вместе с друзьями, их было трое, создавал комедийные ролики для интернета. Причем начали они делать это еще в 2001 году. Их команда, которую они назвали The Lonely Island, стала настолько знаменитой, что в итоге один из них стал, ну, прямо

если вы любите именно комедийные сериалы, что-то наподобие «Как я встретил вашу маму», «Друзья», там «Теория большого взрыва», то тогда вам сериал «Бруклин 99» скорее всего зайдет. Если вы вообще не любитель комедий, то вам не по пути. Ну, а в принципе, для легкого такого вечерочка, если хочется максимально расслабить мозг, этот сериал точно зайдет. В общем, получилось так, что он с друзьями, с лучшими, снимал просто дурацкие видосики. Они максимально дурачились, ребят. И в итоге он стал мировой звездой. Ну, сейчас уже, я помню, раньше было, да, такое, что родители говорили, что ты там в этом интернете, что ты там снимаешь, этим ничего не добьешься. А сейчас родители сами уже...

16 или с 18. Хотя кто вообще... Кто это регулирует? А хотя надо было, да, то, что меня понесло в дебри. В общем, про Энди. Он снимал.

успеха. Но его сегодня с днем рождения. Поздравляем, что... Так что иногда дурачество тоже может превратиться в большую карьеру.

0: sajti bite.lv.
1: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Дунтес, 19А.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
3: Vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Школа зовет?
5: RD Electronics отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
7: New entry.

0: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
5: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
6: Что? Как?
5: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
7: А размер имеет значение?
8: Смотря для чего.
7: Конечно, для хлеба.
8: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
7: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
9: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику «Дермедик», «Нумисмед», пищевые добавки «Олвелл» и «Фордей». И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Медус. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Реклама сагнетискās darbības veicējiem.
11: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegavi.
12: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха +17, +19 градусов. Ветер северный, северо-восточный.

«Форсаж». Вы думали, что все закончилось. А нет, не тут-то было. Вин Дизель говорит, что съемки нового «Fast Forever» стартуют в декабре. Над историей этой вот последней, как будто бы, да, как говорят, работали 4 года. И сменили они 4 команды сценаристов. 4 команды сценаристов. Ну, я не знаю, наверное, возможно, это вообще в мире кино нормально. Не знаю. Возможно, каждый год они подбирали кого-то нового. Ну, ладно, посмотрим. Интересно, куда

0: Извините, вы ждете?
1: Да.
2: А вы?
3: Ну, конечно, жду.
2: А ты тоже ждешь концерт «Мумитроль»? Открываешь глаза. Их песни – это истории любви, уносящие в другую реальность. Хочешь билеты на их выступление в Риге 23 августа? Слушай утреннее шоу «Топ Радио» и выигрывай два билета на долгожданный концерт группы «Мумитроль».

будто бы лучший из лучших, да, такой сборник. You give love a bad name. Также Wanted Dead or Alive. Ну и, конечно же, Living on a Prayer. В общем, сегодня отмечает юбилей. Круглый, красивый именно этот альбом. По поводу обложки этого альбома, она должна была быть абсолютно другой. На обложке должна была быть девушка в мокрой футболке. Да, ну потому что называется альбом Slippery When

ее забраковали. И фотограф потом уже вспоминал, что Джон Бон Джови, сам вокалист группы, просто взял черный пластиковый пакет, намочил его водой и пальцем написал просто это название. Вот и все. Вот вам и будущая знаменитая обложка для альбома. Все очень просто. Смотрите, есть заблуждение. Некоторые думают, что «It's My Life» трек

форме, то это на третьем месте всего лишь It's My Life. На втором месте уже трек You Give Love a Bad Name. И на первом месте с большим отрывом на самом деле от It's My Life, а точнее в целый миллиард прослушиваний, это Living on a Prayer. И так как мы сегодня про альбом Slippery When Wet, мы послушаем именно оттуда трек. Самый популярный. Это же 86-й год. Песня про Томми и Джину. Молодая пара, которая переживает финансовые трудности, но они держатся друг за друга. Песня номер один в Billboard Hot 100, естественно. Даже сам Джон Бон Джови вначале не сильно верил в этот трек, но смотрите, как получилось. Главный хит альбома и главный

0: Hello. Заценим с вами после небольшой паузы эту новинку. А также скоро тону в ремиксе от Holy Flame. Скоро.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые колбаски Меднеку без оболочки 1 кг от Forever's 4 евро и 69 центов. Натуральная минеральная вода Мангали, определенные виды, 1,5 литра 49 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. ЛАЦ ЛВ.
4: Выгодное предложение уже в Буницах АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницах АБЦ.
5: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
6: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics LV.

0: и многие другие. Скоро после небольшой паузы.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstri parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Школа зовет?
5: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99.

0: Articles LV.
1: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics. RD Electronics.
2: Від земе айцина гаршу ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
3: Zem цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Земнику только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Zem в Мего.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер северный, северо-восточный до 6 метров в секунду.

в 2007 и в 2011 году. Теперь эстафета переходит к Райану. Интересно, конечно, у него траектория его карьеры. То он был герой-романтик, да, да, был Кен, такой странный, глупый, но был космонавт, серьезный, был каскадер, был, а теперь будет горящий череп на мотоцикле. Не знаю, лично я жду, не дождусь, фильм классный, какие-то ностальгические такие ощущения, какого-то даже...

была хореографом и сам Суэйзи с детства занимался танцами, а позже профессионально учился балету в Нью-Йорке. Ну что ж, много сегодня, кстати, мы талантливых людей обсудили, и если у вас, у кого-то из наших слушателей сегодня день рождения, я уверена, вы очень талантливый человек. Возможно, вы просто об этом не знали, но теперь знаете. Посмотрите, какая компания именинников сегодня. И Патрик Суэйзи, Энди Сэмберг, и Эдвард Нортон, и еще куча крутейших фильмов, событий произошло именно в этот день. Так что день явно хороший. И пусть он таким у вас и продолжится. Всех, дорогие слушатели, всех обнимаем классной музыкой. Продолжение Сережа Литвинов, как обычно. С вами была Розанна. Эти два часа. Пока. До завтра.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И ультрапастеризованное молоко.

0: А.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Latvijas Smaizniekus Lielmaize» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Atlaiža jūra, bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: концерте этот трек звучал для меня по одному сценарию, а на радио по-другому. И на радио так не цепляет. На концерте я совсем с другой стороны услышал «With the Pressure», трек, который уже был в нашем чарте. Это Calvin Harris. Эта композиция построена вокруг простой мысли, когда в жизни накапливается слишком много стресса и тревоги. Единственным разумным решением становится временный побег от реальности на танцпол. Музыка здесь выступает в роли терапии. Я уже в этой терапии варюсь лет 30, если даже не 35, и не жалею. С малых лет полюбил музыку, и вот ни дня. Хотя... Да, был эксперимент, за границу отдыхать уезжал, не слушал музыку вообще. Не понравилось. Музыка, она действительно веселее. Легче как-то проживать время, даже если ты отдыхаешь. Еще сейчас стартовало время, когда вкусно и не грустно. Всем приятного обеденного перерыва. Мы начинаем «Хит за хитом».
1: «Хит за хитом».
2: «С Сергеем Литвиновым».
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: «Хит за хитом».
1: На ТОП-радио.

На горизонте у нас замаячила рубрика «Не звучит», и мы послушаем здесь Mesh Beat, американский продюсер и автор, работающий в современной электронной музыке. Vision Wee, продюсер, который сотрудничал с такими артистами, как Мартин Гаррикс, Бунт и Surf Mesa. А вокал здесь принадлежит Кейси Кук, тоже из Америки, певица и автор песен, которая также работала с другими продюсерами. Песня называется «Heaven is a state of mind». Впервые будет звучать на нашем радио. На Spotify почти 3 миллиона прослушиваний. В начале песни описываются долгие ночи, когда некуда идти, и ощущение потерянности, когда не можешь найти свой путь во тьме. Герои ищут чудо или подсказку, чтобы справиться с одиночеством.

0: Трек, который в нашем чарте. Провозит 4 недели и за это время ни разу не опускался. Начал свою историю на 16 месте. Затем 10-е, это был самый большой прогресс 31 июля. Затем еще один шажок к успеху с 10 на 8 и вот с 8 места на 7. Постоянный прогресс. Ждем в первой пятерке. Очень ждем.
1: 7-я позиция.
0: Только благодаря вашему голосованию Мадонна и Мартин Гаррикс могут там впервые оказаться с этим треком. Ровно 2 года назад на этом месте с 15 места на 7 Red Square и Лина.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: сыграть трек «Барселона» «Bodies Without Organs» и не сказать про Барселону, мне кажется, это несправедливо. Лето 26-го года в Барселоне. Кто туда не ездил, смотрите. Запомнится оно, это лето, прежде всего, как аномально жаркое, засушливое и рекордно знойное. Так что те, кто ненавидит, не любит даже летом жару, то можно порадоваться, что вы туда не попали. А в этом сезоне город столкнулся с экстремальными волнами тепла, которые переписали метеорологическую историю региона. И август оказался у них испепеляющим. Последний месяц лета перехватил эстафету экстремального тепла. Средняя температура августа превысила климатическую норму более чем на 3%, а дневные показатели регулярно держались на отметке выше 32-34 градусов тепла. У нас вот в этом сезоне в Латвии, ну сколько, 1, 2, 3 дня было, когда 30 или за 30?
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латгале продолжительное время будет идти дождь. В некоторых районах количество осадков может превысить 20 миллиметров. Отдельные дождевые облака ожидаются также местами в других регионах Латвии. В целом день преимущественно облачный, больше всего солнца в Курземе. Ветер в основном слабый, северного направления. Максимальная температура воздуха по Земгале и Видземе 15-18 тепла, 13-15 в Латгале, в Курземе 18-21. В Риге день может пройти без дождя, к вечеру облаков станет меньше, а при слабом северном ветре воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в среду преимущественно без осадков, только локально будут образовываться небольшие дождевые облака, к вечеру вероятность осадков вырастет, особенно на западе Латвии. Днем воздух прогреется до 20-21 градуса, временами будет выглядывать солнце.

Ну что, первые полчаса хит за хитом оказались горячие и жаркие. Было очень много шумных, быстрых треков, так что давайте немного притормозим музыкально-классно с треком «Вспоминай». Вспомним группу «Чили», куда они пропали.

и стала на нашем радио и постоянно теперь звучит каждый день песня из хит из, вернее, из рубрики «Не звучит». Впервые она появилась именно там. Теперь она у нас постоянно звучит и окажется в претендентах. И посмотрим, пройдет ли в топ-20, а если пройдет, то какие места будет занимать. Напомню, что в прошлом году в годовом хит-параде самым главным на топ-радио победила песня «Бам-бам» от Мишель Миллер. Трек из рубрики «Не звучит». Вот так вот. Это очень приятно. В этом году это может произойти вот с этим треком «Swedish House Mafia», «Happiness is so sad», но если хватит времени, потому что надо провести как можно больше времени, и это сделать в первой десятке, набрать как можно больше баллов, и только тогда можно рассчитывать на высокие позиции. На высокие позиции до сих пор рассчитывают и нападающие сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду. У него футбол и спорт в крови. Он раскрыл свои планы после завершения карьеры. Так или иначе, завершение карьеры все-таки рано или поздно наступит для этого легендарного футболиста и спортсмена. Цитирую его: «Мое будущее распланировано. У меня много дел, которые займут меня настолько, что сложно сказать, что я буду заниматься чем-то одним. Нет, я буду пытаться, по крайней мере, заниматься всеми делами, которые мне нравятся. А еще больше хочу веселиться, путешествовать, смотреть и играть в падел, который мне очень нравится, и продолжать наслаждаться тем, чего я добился. Тем, чего добились мы с женой». Потом поправился в интервью Роналду, выключил эгоиста. Ведь, в конце концов, это были 25 лет полные жертвы. Ну, не знаю, насколько жертв, когда занимаешься своим любимым делом. О каких жертвах мы можем говорить? Мадридский «Реал» продал 20-летнего форварда Хакобо Ортего во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это рекордная сумма за переход воспитанника королевского клуба, который не сыграл ни одного матча за основную команду. При этом «Реал» сохранит 30% прав на игрока. Ортего выступал за молодежную команду «Реала», но так и ни разу не смог сыграть за большой взрослый «Реал». Сегодня, 18 августа, пройдет ряд первых матчей квалификационного раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Три матча можем посмотреть. В 22:00 все стартуют. Это «Динамо» Загреб, Хорватия и «Викинг» Норвегия. В это же время «Левский» Болгария и «Афины» Греция. И «Фенербахче» Турция, «Лион» Франция. Напомню, что действующим победителем Лиги Чемпионов по УЕФА является французский «ПСЖ». Если успею, еще и о «Формуле-1» в этом часе я расскажу. Не успею, значит, не обидимся, я думаю. Послушаем классную музыку до конца часа.

последнее из новостей спорта. Формула-1. Четырехкратный чемпион мира, выступающий за команду Red Bull, Макс Ферстаппен рассказал о желании оставить после себя наследие в автоспорте. Да, я думал об этом, но в Нидерландах все-таки это не так просто. Как я уже сказал, футбольное поле – это все-таки немного другое, чем картинговая трасса. К тому же оно более экологичное. Я определенно хочу что-то после себя оставить. Однако, в первую очередь, думаю о своей программе GT, чтобы мы могли искать таланты в мире и делать им хорошие предложения, давать им возможность попробовать себя за рулем настоящей машины. И последний резервный пилот Red Bull Юки Цунода может продолжить карьеру в американской серии IndyCar. Помню, что он с 21 года выступал в Формуле 1, провел 111 этапов, и 4-4 место было у него на Абу-Даби. В дебютном сезоне лучший результат. В этом сезоне он оказывается резервным пилотом Red Bull. До встречи в новом часе!

0: если сегодня что-то не получилось, это еще не финал. Пауза не поражение, ошибка не поражение, изменение маршрута не поражение. Поражение начинается только тогда, когда человек окончательно решает, что больше не будет пробовать. Вот это уже поражение. Сегодня, 18 августа, отмечается день «Никогда не сдавайся». Праздник для всех тех, кто продолжает двигаться к своей цели, даже когда уже кажется, что сил не осталось. А настойчивость часто важнее таланта. Большие цели достигаются маленькими шагами. Но поддержка действительно имеет значение, и можно отказаться от конкретного способа достижения цели, но не отказываться от самой цели. Так что удачи всем.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.
0: Так что отказываемся от этого способа, но ищем другой, не отказываясь от цели. И иногда нужно не сильнее давить на закрытую дверь, а просто найти другую.

посмотреть на текст. В эфире у нас появляется Remedy и Amanda Wilson с треком Ready for It All. Remedy — швейцарский диджей и продюсер, Amanda Wilson — британская певица и автор песен, хорошо известная по вокальным партиям в танцевальной музыке. В начале песни героиня чувствует себя изолированной от мира и одинокой. Когда ей кажется, что стены сжимаются, она начинает искать причины, ради чего стоит держаться.

0: 50% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Pats savu balsu. Biedrības tavi draugi nolikt tavu centās.

Вика продолжает жить и не умирать. Пускай это и не борьба за первую позицию, но лидером второй десятки второго дивизиона нашего хит-парада Инна и Матома с треком Dream Out Loud уже стали на прошлой неделе. Сделали маленький шажок к этому мини-успеху. С 12 места на 11 строчку. 10 недель высшее место как раз 11. Ни разу этот трек у нас не был еще в первой десятке. Так что, возможно, вот эта пятница, предпоследняя августа, порадует обладателей этого трека.

0: Мы с вами отправляемся в историю нашего хит-парада на 2 года назад.
1: 11-я позиция.
0: Слетаем на 2 года назад и увидим на 11-ю строчку с 9-й опускался тогда 4-я неделя в топе Кирилл Скрипник и композиция «Если ты кино». Пока это единственная песня, которая активно звучит и звучала на нашем радио от этого музыканта, и которая единственная, естественно, была в нашем топе.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: дожили. Скоро наши автомобили заменят нам семейного врача. Заглянем в будущее, расскажу, что известно про скрытые датчики в руле, ремне, камеры будущего. Будут определять, что с нашим здоровьем, с нашим состоянием. И вполне возможно, что скажут нам, нельзя дальше ехать.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латгале продолжительное время будет идти дождь. В некоторых районах количество осадков может превысить 20 миллиметров. Отдельные дождевые облака ожидаются также местами в других регионах Латвии. В целом день преимущественно облачный, больше всего солнца в Курземе. Ветер в основном слабый, с северного направления. Максимальная температура воздуха по Земгале и Видземе 15-18 тепла, 13-15 в Латгале, в Курземе 18-21. В Риге день может пройти без дождя, к вечеру облаков станет меньше. При слабом северном ветре воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в среду преимущественно без осадков, только локально будут образовываться небольшие дождевые облака. К вечеру вероятность осадков вырастет, особенно на западе Латвии. Днем воздух прогреется до 20-21 градуса, временами будет выглядывать солнце.

0: esi Bite LV Bite.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maxima.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
3: Выгодное предложение уже в Бунецивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах СГ-2.

0: 1500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный четырехтактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницимус АБЦ.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны комбина 400 грамм 69 центов. Lidl стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.

Один китайский бренд, премиум бренд Voya, заявил официально, что их кроссовер выполнил эффектный трюк, проехал по своду закрытого туннеля, сделав полную петлю. Давайте отправимся на 16 лет назад и вспомним про суперманевр в рекламе, где участвовал 7-кратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер и спорткар Mercedes-Benz SLS AMG. Он тогда сделал в туннеле эту петлю, и вот в закрытом туннеле в Ухане прошли съемки, видео уже доступно в интернете, и, как утверждают китайцы, в компании снято все это дело без спецэффектов, без искусственного интеллекта, а для съемок взяли серийную версию Passion S, автомобиль без каких-либо модификаций, и этому тяжелому кроссоверу такой трюк дался куда сложнее, чем легкому спорткару 16 лет назад. И чтобы удержаться на потолке, тест-пилоту нужно было разогнать автомобиль до 130 км в час и направить автомобиль в изогнутую стену тоннеля точно под углом 16 градусов. Стоило сбросить всего 3-5 км в час, и кроссовер потерял бы сцепление с покрытием. Что бы произошло, вы, я думаю, понимаете. Но ему удалось именно выдержать эти 130 км в час. Хотя, если он пользовался круиз-контролем, то, в принципе, помощник ему помог не дрогнуть в самый ответственный момент. Но без подготовки не надо стремиться попасть в какой-то туннель и это повторить на своем автомобиле. Боюсь, что к этому они готовились не один год. Скоро продолжим с автомобильными новостями. Говорим о будущем.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Современные автомобили стремительно эволюционируют от простых средств передвижения к умным партнерам, способным заботиться о нашем здоровье. Совсем недавно был представлен амбициозный проект, который обещает кардинально снизить аварийность на дорогах за счет ранней диагностики заболеваний прямо во время поездки. Уже в сентябре на выставке в Германии будут продемонстрированы два исследовательских автомобиля, превращенных в настоящие мобильные диагностические.

0: фитнес-центры, где салон работает как единая измерительная система. Главная инновация заключается в том, что водителю не придется носить громоздкие датчики или отвлекаться от управления. Все сенсоры интегрированы в штатные элементы салона и действуют незаметно. В рулевое колесо встроены электроды для снятия электрокардиограммы. В ремень безопасности вмонтированы сверхчувствительные микрофоны, улавливающие тоны сердца. А камеры у зеркала заднего вида анализируют микродвижение тела и изменение цвета кожи, по которым можно вычислить частоту дыхания и пульс. Дополнительно оптические сенсоры измеряют изменение объема крови в тканях, чтобы выявить аритмию. Причем все эти данные обрабатываются искусственным интеллектом в комплексе с динамикой движения. Это важно, поскольку система учится отличать учащенное сердцебиение, вызванное стрессом или физической нагрузкой, от опасной аритмии. Это позволяет избежать ложных срабатываний. Такая система сможет не только мгновенно реагировать на угрозы, например, снижать скорость или активировать аварийную остановку при внезапном ухудшении состояния, но и диагностировать на ранних стадиях такие серьезные заболевания, как болезнь Паркинсона, инсульт, инфаркты и хроническую обструктивную болезнь легких. Стоит отметить, что вся эта мощь технологий поднимает и вопрос приватности. Ведь сбор биометрических данных всегда тонкая тема, и производителям еще предстоит убедить водителей в абсолютной безопасности их личной информации. Тем не менее, похоже, мы уже стоим на пороге новой эры, где автомобиль будет заботиться о нашем здоровье даже лучше, чем мы сами.
1: Автоклуб.

гелий настолько легкий и химический... Химические интерны, что на Земле его запасы считаются ценным природным ресурсом. Он образуется в недрах планеты в результате радиоактивного распада и практически не вступает в химические реакции. Дело в том, что сегодня, 18 августа, отмечают день открытия гелия, газа, который мы знаем по воздушным шарикам, но на самом деле его значение гораздо серьезнее. И началась его история как раз 18 августа, но в далеком 1868 году, когда французский астроном Жюль Жан

0: Первое солнечное затмение, кстати, обнаружил в спектре Солнца неизвестную желтую линию. Ученые поняли, что имеют дело с новым химическим элементом. То есть гелий сначала нашли на Солнце. Это один из редких случаев в истории науки, когда химический элемент был обнаружен сначала не на Земле, а в космосе. Название гелий происходит от древнегреческого слова гелиос, то есть Солнце. Это второй самый распространенный элемент во Вселенной. На первом месте находится, как мы знаем, водород, а вот на Земле гелия относительно мало, и гелий легче воздуха, поэтому наполненный им воздушный шарик поднимается наверх и очень может долго там радовать детей.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Честно скажу, что не только детей. Действительно, прикольная, классная штука может под потолком болтаться достаточно продолжительное время. И взрослым тоже это нравится. Да, настроение создает, поднимает не только музыка, но и шарики.

Ну что, в эфире у нас трек под названием «Кайф». Действительно, кайф трек. Новая песня от Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out. Интересная коллаборация. Александр Попов очень частый гость, особенно каждую пятницу на топ-радио после Dance Floor и топ-20. Диджей-продюсер, хорошо известный на международной дэнс-транс-сцене. Что касается Горилла Зиппо, это артист и автор, который работает на стыке поп и электронной музыки. К нему мы еще вернемся. И White Out здесь отвечает за продюсерскую часть проекта. Так вот, Горилла Зиппо — это электронный проект Басты. В отличие от глубоких рэп-баллад Басты, эта коллаборация создана в жанре хаус и транс. Смысл трека строится вокруг погружения в ночную жизнь, освобождения от прошлых отношений и гедонизм. Это новая песня. 26-го года, этим летом вышла, впервые здесь, появляется на топ-радио.

0: история, которую я рассказывал по поводу этой песни, кажется, вас не особо убедила еще более активно голосовать за Мадонну, Денсучерия. Первое падение, 3 недели в топе, с 10 на 14. Посмотрим, что принесет ей эта предпоследняя пятница лета. Может быть, в сентябре разгонится. Вполне возможно, почему нет. Мы с вами возвращаемся опять в 24-й год и вспомним трек, который появился на 14-м месте и спустя неделю остался на нем. В итоге у него 14, 14, 02, 14. 14-е место.
1: Место номер 14.
2: 14-е.
0: Полюбил трек Summer Vibes в самом конце лета от Imen Beck пришел в наш топ. Ну и провел немало времени, сбегая вперед, скажу. И еще неоднократно оказывался на 14-м месте.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

новая машина, это, конечно, приятно. Запах нового салона, никаких чужих царапин. И на одометре всего несколько километров. Но есть один момент, который может испортить настроение уже через год. Автомобиль начинает стремительно терять в цене. Обладатели новых автомобилей это прекрасно знают. Сегодня разберемся, сколько денег может исчезнуть из стоимости новой машины всего за один год и от чего зависит скорость этого падения. Но это чуть позже. Сейчас о погоде.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Днем в Латгале продолжительное время будет идти дождь. В некоторых районах количество осадков может превысить 20 миллиметров. Отдельные дождевые облака ожидаются также местами в других регионах Латвии. В целом день преимущественно облачный, больше всего солнца в Курземе. Ветер в основном слабый, северного направления. Максимальная температура воздуха по Земгале и Видземе 15-18 тепла, 13-15 в Латгале, в Курземе 18-21. В Риге день может пройти без дождя, к вечеру облаков станет меньше. При слабом северном ветре воздух прогреется до 19 градусов тепла. Завтра в среду преимущественно без осадков, только локально будут образовываться небольшие дождевые облака. К вечеру вероятность осадков вырастет, особенно на западе Латвии. Днем воздух прогреется до 20-21 градуса, временами будет выглядывать солнце.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Стоимость нового автомобиля за первый год владения может снизиться на 5-30% в зависимости от модели. Самые ходовые и ликвидные машины обычно дешевеют на 5-20%, тогда как редкие версии или авто брендов с туманным будущим в Европе теряют за год 20-30% и даже больше. Точная формула не работает из-за нестабильности рынка, скачков цен, смены модельных рядов и новых условий работы. Иногда популярные модели держат цену очень хорошо, а другие стремительно обесцениваются. Покупатели на вторичке смотрят не только на ценник, но и на будущие траты после гарантии. Если для автомобиля сложно найти кузовные детали или оптику, это сразу бьет по стоимости. Поэтому главный совет тем, кто планирует продать машину через год-два, соблюдать нормы сервисного обслуживания и хранить все заказ-наряды, даже если электронная история не ведется. Это действительно помогает сохранить остаточную цену.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автомобили.

что лето постепенно уступает место осени, но, похоже, торопиться с куртками пока нам не стоит. Американская модель долгосрочного прогноза обещает, что для сентября в Латвии на большей части Восточной и Центральной Европы довольно мягкая будет погода в сентябре, и средняя температура может оказаться немного выше климатической нормы или около нее. В начале сентября днем ожидается примерно до плюс 20 градусов, и похожая погода может сохраниться и в середине, и даже ближе к концу сентября. Ночью, конечно, уже будет прохладнее, но резкого перехода от лета к осени прогноз пока американцев не показывает. С осадками тоже без особой драмы, их количество ожидается примерно на уровне многолетней нормы.

нормы. То есть солнечные и теплые дни будут сменяться небольшими дождями и местами туманами. Затяжных ливней модель пока не обещает. Что ж, здорово. Сентябрь может получиться вполне приятным для Латвии и вообще балтийских стран. Лето, конечно, уйдет, но двери за собой захлопывать, видимо, не станет. И вообще, хлопать дверью так себе история, особенно если это твой любимый автомобиль, и это сделал не ветер и не ты, а твой пассажир хлопнул дверью твоего любимого автомобиля. Про свою коллегу Лину Исаеву могу оставить только положительный отзыв. Когда я ухожу и хлопаю дверью, она на меня никогда не ругается. До встречи завтра. Хит за хитом. Прихлопнем, вернее, плохие мысли и настроения, если оно будет отличными, горячими хитами.

0: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstri parādīs, ko spēj. Viņi skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
5: Что? Как?
4: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 €.

0: 99 centi kilogramā ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Готов быть отличником вместе с Euronix. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronix.lv.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
5: Sagatavojieties skolā.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Макс и Вайя. Ну, согласитесь, что этот трек в любой день придаст нужного ритма, нужной энергии. И вот в наш вторник тоже привнес наш начало дневной смены. Сегодня 18 августа. Я подумала, что как же много хороших дней мы портим просто ожиданием чего-то получше. Вот сегодня вторник, да? Ну, что за день? Ничего особенного. И мы ждем выходных, отпуска, хорошей погоды, какого-нибудь события, особенного в своей жизни. И вот тогда, мол, начнется самое интересное. А между тем, сегодня еще лето, еще август, еще длинные вечера. Дождя, в конце концов, на данный момент нету. И вообще сейчас тот самый период, по которому через пару месяцев мы будем скучать. Поэтому предлагаю сегодня не ждать более подходящего момента. Вторник очень даже подходит, чтобы сделать себе приятно. А с вами у микрофона Лина Исаева, это Топ Радио. Начинаем нашу с вами смену на Топ Радио дневную. Поехали!

0: Пейте.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.

вперед. И, кстати, не самое бесполезное занятие, потому что мозгу приходится неплохо так напрячься, чтобы перестроить привычную последовательность букв. А вот для актера Кеннета Браны эта детская забава однажды превратилась в полноценную рабочую задачу. Потому что на съемках фильма Кристофера Нолана «Довод» он играл русского олигарха Андрея Сатора. А поскольку герои фильма умеют двигаться назад во времени, Брана однажды совершенно логично спросил Нолана: «А если мой персонаж движется назад, по-русски ему тоже говорить задом наперед?» И тут, по словам актера, он увидел в глазах режиссера тот самый опасный огонек человека, которому только что подкинули прекрасную идею, как еще усложнить себе жизнь и сделать свою сверхзадачу суперсверхзадачей. И Нолан сказал: «Да, делай». И Брана действительно пришлось учить русские реплики наоборот. Я могу представить, как для нерусскоговорящего человека в принципе сложно произносить все эти слова. Так еще и наоборот. Ну, в общем, усложнил сам себе жизнь. Но мораль проста. Иногда на работе лучше не проявлять лишнюю инициативу, особенно если ваш начальник Кристофер Нолан.

Ну что, друзья, вы же знаете, что за рекламой всегда следуют новые треки. Один из них играет прямо сейчас на краю севера от Хабиба. Прозвучит совсем скоро. Также будет трек «Leave it all at Lost Frequencies».

выгодные предложения уже в буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буны ЦИПС АБЦ.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 18 августа, в Латвии сохраняется пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Теплее всего сегодня в Курзаме. Там температура воздуха прогрелась до плюс 20 градусов. Холоднее всего в Латгале. Всего плюс 14 градусов и затяжные дожди. В центральной части страны и столице на данный момент плюс 18. Ветер северный до 4 метров в секунду.

Друзья, вы замечали, что иногда удивительным образом принцип «чем хуже, тем лучше» срабатывает? По крайней мере, именно так произошло в китайском кинопрокате. Там неожиданным хитом стал мультфильм «New Lie», что в переводе на русский означает «бык пришел». Создавали его 5 лет буквально 2 человека. Режиссер и его мама. Он делал практически все. Персонажи, 3D-графику, анимацию, монтаж и озвучку. А мама помогала с голосами и с финансированием. Ни инвесторов, ни огромной студии. И тем не менее, мультфильм вышел в прокат, но, как можно догадаться, вообще без рекламы. И сначала собрал всего лишь 7705 юаней, это примерно 920 евро. И казалось бы, ну все, спасибо за опыт, едем дальше, устроимся на какую-нибудь нормальную, приличную работу. Но вдруг интернет увидел эту графику, и сюжет тоже заинтересовал почему-то интернет-пользователей. И этот мульт начал массово обсуждаться, потому что как такое вообще попало в кинотеатры в 2026 году? Кадры разлетелись на мемы, а люди начали покупать билеты уже просто из любопытства, посмотреть своими глазами, насколько там все плохо. И вот здесь вот и сработало великое правило интернета.

если что-то недостаточно плохо, оно в какой-то момент становится очень хорошо. В итоге сборы выросли примерно в 1200 раз и перевалили за 10 миллионов юаней, а это около миллиона евро уже. Так что мораль прекрасная. Иногда не надо быть идеальным, иногда надо быть просто настолько не идеальным, чтобы об этом захотели рассказать вообще все. Продолжим с Билли, лишь ее Bad Guy в эфире Топ Радио.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

сейчас история из разряда «Что такое не везет и как с этим бороться?». Хотя в данном случае я даже не уверена, что инструкция «Как бороться» существует. В общем, в Средиземном море у берегов Сардинии затонула роскошная суперяхта стоимостью больше 9 миллионов долларов. Но самое болезненное здесь даже не цена, а тайминг, потому что это произошло всего лишь через 4 дня после того, как яхту передали новому владельцу. Предварительно все началось с пожара в моторном отсеке. Огонь удалось потушить, но затем судно стало набирать воду и в итоге ушло на дно. Есть версия, что яхта могла получить пробоину, задев отмель, но вроде как более достоверная версия про пожар. К счастью, всех 14 пассажиров, которые находились на борту, удалось эвакуировать, а сама 30-метровая яхта теперь лежит на глубине около 7 метров, и владелец уже ищет способы ее оттуда поднять. И вот об эту историю вдребезги разбивается моя любимая поговорка. Рожденный утонуть не сгорит. Тут же комбо. И погорел, и затонул. Вот такая вот ирония судьбы, друзья. Так что если ваша 30-метровая яхта сегодня не затонула...

Радио совсем скоро после короткой рекламы. Также послушаем трек Рахима и Нюши «Не бойся».

всегда оказывается правдивой. Особенно, когда дело касается возвращения давным-давно потерянного питомца. Именно так произошло в Великобритании. Там кошка по кличке Чарли вернулась к своим хозяйкам спустя 10 лет после исчезновения. Она пропала еще в 2016 году, вскоре после переезда семьи в новый район. Хозяйки искали ее месяцами. Потом еще много лет получали ложные сообщения, что якобы она найдена, но так и не знали, что с ней произошло. В итоге эти все сообщения оказывались не про ту самую кошку. И вот спустя 10 лет эту кошку по кличке Чарли нашла женщина, которая несколько недель подкармливала ее как бездомную, потом все-таки отвезла к ветеринару, и там считали микрочип, и выяснилось, что у кошки все это время были хозяева, которые давным-давно потеряли надежду. А зря. И самое удивительное, что Чарли практически не изменилась, и серьезных проблем со здоровьем у нее за это время не появилось. А когда вернулась домой, сразу узнала своих. Так что да, лучше поздно, чем никогда. Хотя, конечно, жить все эти 10 лет, зная, что она где-то есть, жива, что с ней все хорошо, было бы куда спокойнее. Но главное, что финал у этой истории замечательный. Спустя 10 лет кошка просто взяла и вернулась домой. Подумаешь, кошка погуляла немножко. Ей можно.

0: Rokī Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rokī LV. Rokī jumti ir mūsu sirds lieta.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5 000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 18 августа, в Латвии сохраняется пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Теплее всего сегодня в Курземе. Там температура воздуха прогрелась до плюс 20 градусов. Холоднее всего в Латгале, всего плюс 14 градусов и затяжные дожди. В центральной части страны и столице на данный момент плюс 19. Ветер севера до 4 метров в секунду.

0: смены с Like a Child от Armin van Buuren. Ну хорошо, конечно же, включим, куда мы денемся. Сразу после рекламы, друзья, остаемся вместе.
1: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Baldessarini.

0: 20А. Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
5: Что? Как?
4: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
6: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen. Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.

что, друзья, из планов на завтра у нас с вами включить музыку и услышаться снова на том же месте в тот же час. А вот у погоды в планах на завтра стать на 2 градуса добрее к нам и добавить солнца. Правда, ночью уже предательски прохладные, всего плюс 13, плюс 10 за городом. Так что днем еще лето, а вечером уже лучше не забывать что-нибудь накинуть на плечи, за которые я вас обнимаю. С вами была Лина Исаева. Хорошего вам вечернего драйва с Никитой Матвеевым. Пока-пока!

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.

0: вторник, беспризорник, дамы и господа, вечер наступил. Какое событие? Дожили. Надеюсь, хороший день был. Рассказывайте. 2-5-0-37. Это координаты, которые не меняются. Пожалуйста, не забывайте. Тут всегда вам рады, даже если вы сегодня чувствуете себя, знаете, я Зора, я одиночка, мне вообще никто не нужен. Возможно, вы сегодня именно такой человек, прямо сейчас, как в нуаровом кино. Смотрите задумчиво в точку, едете из пункта А в пункт Б. Ах, какой я крутой, думаете. И это правда. Напишите, что на душе. 2-5-0-37. У нас сегодня потрясающий день. Вторник.
1: Вечерний драйв.

0: Ты стал очень-очень умный. Позвольте, представлю всю команду, которая сегодня в вечернем эфире для вас работает. Во-первых, конечно, неограниченный запас лимонов. Я обожаю офис. Здесь лимоны и имбирь. Сколько хочешь. Вот буквально ломтями уплетай. Невероятно. Кофе черный без сахара, напоминаю. У меня культурный код не меняется. Я сделал свой выбор довольно давно. Еще, чтобы вы понимали, мы с вами конкретно не в одиночестве. Сегодня моими соведущими станут, солевые курицы. Да, по-другому их не назвать. Я вчера по завершении вечернего эфира рассказывал вам о том, как люблю готовить курицу в килограмме соли. Вот прям кладешь солевую, вот это вот, в солевой противень. И получается, курица на солях. Обожаю. Вы знаете, огромное количество коннотаций. Конечно, хочется сказать ГГ, но это просто совпадение. Друзья, это самая потрясающая пища. Единственное, надоедает, как и все. Если бы не надоедало, я бы только ей питался. Это вот как попадаешь на необитаемый остров. У тебя начинается на завтрак кокосовый орех. На обед у тебя суп из кокосового ореха. А вечером, ну, конечно, коктейли из кокосового ореха. Достаточно быстро набивает оскомину, друзья. Вот и здесь то же самое. Надо иногда рацион менять. Однако я не успел днем пообедать. И поэтому буду сегодня изображать из себя родственника, который приехал издалека. А в городе, из которого я приехал, прямо сейчас на одного жителя меньше.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв. Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 18. 18-е.

0: LV.BITE.
1: Морозильник Амери Вернерс Д по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Вернерс Д в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas.

0: esi pirmais. Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
7: Школа зовет?
8: RD Electronics отвечает супер ценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.

Чемпионат по поглощению воды прошел недавно в Юго-Восточной Азии. И да, совершенно верно, вы попали на спортивную страничку. Это очень яркое событие. Вы, наверное, знаете, что наши кадеты выиграли золото чемпионат Европы по баскетболу. И это потрясающе. Очень круто. Я считаю, что спорта в мире никогда не бывает слишком много. Только нарадоваться не успели на чемпионат мира, а тут у нас вон что еще. Но я не буду далеко уходить. Друзья, это очень интересное соревнование. Баскетбол все знают, у всех во дворе есть площадка. А вот в Юго-Восточной Азии, точнее говоря, в одной из провинций Индонезии, проходит мировое первенство. Туда съезжаются водохлебы со всех концов необъятного нашего земного шара. И что характерно, не может не подниматься тема гидрации во время этого турнира. Мы же с вами знаем, нужно употреблять не меньше 2 литров воды в день. Это такая обязательная планочка, на которой держится человечество, что называется... Провинция стоит на этом правиле. И вот что характерно, чемпион мира по поглощению воды, я не произнесу его имя, так вот, он заявляет, что 2 литра воды в день пить вовсе не обязательно. Если вы готовитесь к тому, чтобы стать главным водохлебом в мире, то, конечно, безусловно, там нужно следить за скоростью, за потреблением, нужно смотреть, как реагирует ваш организм, да, безусловно. Но если вы просто хотите гидрироваться, пожалуйста, не думайте про 2 литра. Это, говорит чемпион, сплошной маркетинг. Пей воду просто, когда хочется, но не забывай об этом. All-time favorites.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня вторник, 18 августа. В окончании дня будет преобладать преимущественно по стране пасмурная погода. В пределах 16-17 градусов ближе к вечеру. При слабом северном ветре в центральных районах воздух прогреется до 19 градусов. В Риге, в Латгалии местами прошли затяжные дожди, в то время как более солнечная погода в Курземе сегодня. Что характерно, уже с среды, 19 августа, синоптики прогнозируют прекращение затяжных дождей, облачность станет переменной и начнет постепенно возвращаться в страну нашу с вами тепло и солнцем.

0: Sonny Fadera, Let Me Be In Your Arms. Bless, Skinny Love. Сплошная электронная симфония на топ-радио.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Зем-зем цены.

0: Мего. Макароны спагетти 55 центов. И минеральная вода Расса Лайт 1,5 литра, два вида, только 35 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий с АБЦ.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, анатомические подушки, корзины, предметы интерьера и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.

согласитесь, все спетое на итальянском звучит хорошо. Эспрессо макиато. Тото Кутонио. Кстати, кто такой Тото Кутонио? Но вообще прекрасная, прекрасная музыка, как и вся итальянская. Не зря они подарили нам оперу, верно? Вообще, под такую музыку хочется, знаете, надеть белоснежные бриджи, майку в сеточку. Ну, это уже по вкусу, но тем не менее. Хочется, знаете, блистать экспертностью, раздавать полезные советы. Да просто трескать черную икру. Ну, или хотя бы с куста срывать черную смородину, потому что она похожа на осетровую. В общем, чтобы не быть голословными, в этом... Этот вечер, чтобы подарить вам немного хорошего настроения, уважаемые друзья, вот наша традиционная рубрика «Топ-3 полезных советов». Сегодня будут 3 совета для того, чтобы ваша личная жизнь стала более успешной. Я знаю, что нас

0: слушают одинокие парни, которые ищут вторую половину. И вот, внимание, три правила, которые позволят вам стать сердцеедами. Сердцеедами! Ну что, позвать на первое свидание, ну согласитесь, не так уж и сложно. А вот если вы будете соблюдать эти три правила, то тогда будет и второе, и, возможно, даже третье, и десерт. Итак, правило первое – не душни. Понял? Правило второе – сори деньгами. Ну и правило третье, если у тебя есть такая возможность, пожалуйста, дарите женщинам недвижимость.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: Gil Gates, Afrojack, Hold On. Все это ждет вас на Топ-радио.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 17 августа. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм 99 центов. Макароны Комбина 400 грамм 69 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация Lidl.lv.
3: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Ticu veikalos
8: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Знаете, мне кажется, если взять певца Диму Ульриха, мы только что слушали Косту Лакоста, например, тоже по имиджу очень близкий артист. И, например, Ваня Дмитриенко. Я думаю, что эта тройка могла бы поспорить за звание главного нового глэм-рокера в современной музыке. Как бы решали? Ну, для начала, конечно, на камень, ножницы, бумага, потому что более содержательного мало что от них может дождаться. Во-вторых, на ношение обтягивающих брюк, да, поскольку быть стильным — это всегда боль, друзья, да. Игра на воздушной гитаре — это следующий очень важный этап при выяснении, кто самый крутой, кто самый веселый эльфэч сценический. Но в финале это все сходит на нет, ведь в финале ребят ровно на 10 минут закрывают в одном тесном помещении с Львом Валерьяновичем Лещенко. И вот там станет понятно, кто на самом деле крут, а кто только выделывается. Да, совершенно верно. Но пока этого импровизированного чемпионата не произошло, наслаждаемся творчеством потрясающих артистов, друзья. Потому что во вторник вечером, когда уже столько всего сделано, нужно просто без задней мысли отдаться на волю чувству, состояние потока и делать крутые вещи. Кстати, спину выпрями.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

зачитался историей. Вы знаете, мне очень нравится... истории, вроде той, которую я вам сейчас расскажу. Вы наверняка слышали о деревне под названием Барли. Она находится на границе между Бельгией и Нидерландами. Там нюанс в том, что кухня в доме может быть на одной стороне, а гостиная в другой стороне. Причем возникает вопрос, вот если дом вот так вот расположен, да, ну, это же это много нюансов. Если бы у меня был такой дом, я бы обязательно сделал какое-то кафе, знаешь, с террасочкой. Например, в одной стране законодательство разрешает гулеванить до 10 вечера, а в другой, в условной Бельгии, там можно до 11. Вот, пожалуйста, до определенного времени расценка на сидящие места на террасе. Одни расценочки, а потом другие на бельгийской стороне, немножечко дороже. Вот, мне кажется, очень много денег можно было бы заработать. Но не суть, не суть. Я уверен, это уже реализованная идея. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы такой бизнес закрутить. Так вот, как определяют государственную принадлежность этих домов? Так вот, в деревне, которая находится на границе между Бельгией и Нидерландами, часто дом может быть на территории обеих стран. Причем с какой стороны входная дверь, с той, значит, стороны и налоги тоже выплачивать. Да? То есть, если в дом входят с нидерландской стороны, то, значит, и недвижимость это считается, в общем-то, достоянием Республики Нидерландской, да, друзья. Очень интересно, как и вот футболист родился в гостиной, например, проживал все детство. Вот, пожалуйста, бельгиец.

0: сразу после перерыва. Зеленые глаза, так меня манят. Не одним только солнцем Монако. Чеботина Люсильда. Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Ave, meet me in the dark. Топ-радио, друзья, топ-радио!
1: Реклама, согнитесь, как сдать бибис вейцей.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētikļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Зимой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главное...

0: 3,5 тисяч євро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Это лом Толмец, давай.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвий смайзник Слил Майзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из топ-20.
6: Это топ-20.
7: Место номер 8.
8: Восьмое.

0: новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня во вторник, 18 августа. В Латвии преобладает преимущественно пасмурная погода с дневной температурой в пределах 16-21 градуса. Смотрю за окно, сейчас солнечно. В Риге и центральных районах воздух прогреется до 17-19 при слабом северном ветре. В Латгале местами затяжные дожди сегодня, в то время как более солнечная погода в Курземе. Что характерно, уже со среды 19 августа латвийские синоптики прогнозируют прекращение затяжных дождей. Облачность станет переменной, и в страну начнет постепенно возвращаться солнце и тепло. Почти вовремя.

стою, слушаю. Хорошая музыка. Кто это у нас? Потом смотрю, это Swedish House Mafia. А, ну понятно. Обожаю Swedish House Mafia. Вот как они первый трек выпустили, я такой, ох, какая породистая. Интересно, EDM-овская такая электроника. Побольше бы. Да, молодцы. В целом, вчера еще не было, согласитесь. Достаточно осознания не было еще. А теперь вот праздник города уже далеко позади. И отлично было. Я смотрел через инсту в основном. Мне хочется подальше быть в такие дни. Я и уехал. Поэтому у меня хорошие воспоминания. Надо сказать, потом я, когда уехал, я еще потом вернулся ненадолго, и мы даже виделись, скорее всего. Я поработал, немного показаковал и обратно, знаете, на шашлычные диеты, потому что это очень благотворная штука. Говорят, что детишкам полезно. И вот только сейчас понял, насколько было славно, здорово. Все, что я про праздник города знаю, мне нравится. Причем не только 2026 год, но и вообще в целом.

0: Обожаю этот тренд. В августе на День Риги обязательно выпадает хорошая погода, а даже если не очень хорошая погода, то ты как будто даже забываешь, поскольку праздники города, они складываются в особую полочку, в такие файлики, и там все сглаживается. Там погода замечательная, люди вокруг красивые, приключения обязательно с хэппи-эндом. Я надеюсь, у вас именно так и было, друзья. Ну а чтобы не быть голословным, вот вам мое любимое средство. Если после условного праздника города совсем-совсем на работу идти не хочется, и нужно как-то вот убедительно позвонить и сказать, что вопреки здравому смыслу, вот не шмогла, не выйду, плохо себя чувствую. Вот как это делается, друзья. Набирайте номер непосредственно руководителя, и пока он трубку не взял, ложитесь на кровать на спину. Да так, чтобы голова с края кровати свесилась под углом, ну, желательно 90 градусов, не знаю, сколько вам лет, вот. И разговаривайте, сообщайте свои проблемы именно в таком положении. Задранная голова — это невероятное средство, невероятное средство. Ваш вестибулярный аппарат немножечко меняется, а голос становится вот таким немножечко как у переводчика Володарского, вы знаете. И ни один менеджер не усомнится в том, что вы действительно приболели, да? Пользуйтесь, пожалуйста. И помните, от работы кони дохнут.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: Я только что узнал обалденную историю. Послушайте, одна команда в 2013 году захотела в большое турне, а денег у них нету. У них 100 человек аудитория. Знали ли вы, что потоковый сервис, который, музыкальный, не хочу никого рекламировать, оказывается, они платят группе 1 цент за прослушивание, причем трек ваш должен слушаться не меньше 30 секунд. Тогда можно говорить о монетизациях. И вот, значит, они решили эти свои 100 человек масштабировать. Был записан специальный альбом, в котором не было ни одного звука. И 20 тысяч долларов дохода они сумели получить с альбома, в котором было 10 треков тишины. 0 звуков. Группа называется Wolfpack, и сейчас они относительно известная банда. А тогда, больше 10 лет назад, они очень хотят большой тур. И они решили сделать ход конем. Дело в том, что они записали этот альбом из 10 треков по 31 секунде и обратились к своим поклонникам. Ребята, говорят, вы же любите спать в тишине, верно? Наш альбом потрясающе подходит под ваш запрос. Пожалуйста, ставьте его ночью и все. Все, что необходимо. Ложитесь спать, включите на повтор альбом, и фанаты слушают тишину во сне. Sleepify они назвали этот альбом. 5,5 миллионов прослушиваний они намайнили и заработали указанную выше сумму — 20 тысяч долларов. Невероятно. И, конечно, нужно аплодировать. Помните историю про Джона Кейджа, который выпустил песню с тишиной? Тоже интересный кейс. А здесь ребята пошли дальше и записали целый альбом. Что дальше? Целую дискографию, что ли, тишины? Мы с вами на это способны. В тур поедем все вместе.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

Оставайтесь с нами, все только начинается. Дон Диабло сразу после перерыва. Да вместе с Визом Халифой. Go home with a stranger.

0: Планеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
4: Что? Как?
3: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos, bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
0: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

0: Знаете, когда выпадет снежок, можно будет эту песню включать, и она будет напоминать про лето 2026 года, один из больших треков. Мы продолжаем подводить итоги лета. Давайте сделаем это заблаговременно, чтобы не надо было постфактум уже что-то там вспоминать. Лето было классное, интересное. Самое замечательное, что лето еще не закончилось. Напоминаю, все только начинается, друзья. Да, совершенно верно. Каждый день, это first day of the rest of your life, как сказал мистер Хайзенберг Джесси Пинкману. Так вот, что я рассказал-то? Итоги лета. Конечно, безусловно, кроме библейских дождей, кроме моды на совершенно уму непостижимые вещи, оверсайз одежды на женщинах. Это все, конечно, здорово, но я считаю главным достижением этого лета для себя это то, что я и мои люди, мы вышли на новый уровень по «Баба сеяла горох». Вы знаете, когда отдыхаешь в жаркую погоду, а летом были в том числе и жаркие дни, не только дождь шпарил, но и... Ходили на пляж, катались на велосипедах. Причем, что характерно, мокрую одежду вешали на руль так, чтобы она под солнцем сохла, пока ты едешь по дачному поселку. Вот. Ну и, конечно, на поту залететь в воду со своими людьми и сделать «Баба сеяла горох», друзья. Коротко расскажу о правилах. Мы совсем скоро поедем на чемпионат мира по этому виду спорта. Мы уже звоним Джане Инфантино. Так вот. Все беремся за руки и заходим в воду. Образуем в воде круг. Примерно вода должна быть по пояс. И говорим: «Баба сеяла горох и сказала громко «Ох!»» При слове «Ох», не расцепляя рук, ныряем в воду. Оценивается, ну, во-первых, синхронный фактор. Ну и, конечно, различные артистические приемы, о которых в эфире рассказывать немного неловко.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв.

0: Ienāc TET.lv vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Zem цены. В Мега. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И ржаной хлеб Земнеку только 92 цента. Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мега.
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Топ-радио. All-time favorites.

На дворе 2000 год, эта песня рвет чарты. Какие незабываемые эмоции. А ведь, по сути, просто зацикленный фрагмент, уже существовавший на тот момент песни из далеких 70-х. И мне почему-то кажется, что если так посчитать, то на момент, когда Спиллер создавал Groove Jet, сырье, из которого он создавал эту песню, вот эта старая песня, которую он порезал на лоскуты, она

0: была... Ну, может быть, она даже была моложе, чем песня, которая тогда в 2000 году получилась. Ты понимаешь, прошло 26 лет с момента релиза Groove Jet, а использовал он тогда песенку, которая, может, даже и не такая уж и старая была. Как стремительно время летит, да? Как-то я уж корявенько свои мысли выражаю. Я поработаю над ошибками, друзья, и завтра в вечернем эфире мы встретимся снова. Самое главное, друзья, не забывайте, солнечный вечер. Уж не знаю, как у вас сейчас за окном погодушка, но солнце светит, прям приглашает на прогулку. А почему бы не позвонить человеку, которому давненько уже не звонили? Позабытому. Подумайте хорошенько, может, действительно есть такой человек, которому, как-то не звонишь, потому что давно не виделись, а давно не виделись, потому что не звонишь. Какой-то замкнутый круг. Я считаю, настало время его разорвать. Такой день, вторник, друзья, вечер обещает быть захватывающим. Завтра встретимся в 5 часов. Быть как штыки, друзья, не опаздывайте, пожалуйста.
1: Вечерний драйв.

0: 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари.